0: по пути с Казак FM.
1: Здравствуйте, друзья! Я Сергей Куренков. Слушайте мои песни на радио Казак FM.

глаза. Растопи собой ледники, чтобы я не смог удержать губы, что коснулись руки, губы, что коснулись судьбы и просто потеряли покой.

0: Когда душа поет.
1: Привет, казаки! Привет, кубанцы! С вами я, Ольга Зарубина. Слушайте радио «Казак-ФМ», и пусть в ваших домах всегда живет мир да любовь.

0: как, когда душа поет.
1: Всем привет! С вами на радио «Казак ФМ» Елена Филатова. Дорогие мои радиослушатели, я желаю вам отличного настроения, казачьей бодрости и крепкого здоровья. Живите, любите и слушайте «Казак ФМ».

0: Разные народы, разные традиции, а земля одна. Казак-ФМ.
1: Есть

Песня панихидная по моей головушке, оттого хорошая песня у Соловушки. Песня панихидная.

0: наши поют, земляки. Эх, знай наших.
1: Здравствуйте, земляки.
2: Мы ансамбль «Креница».
1: Слушайте наши

потоки дня не отрицая. Говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя без

Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

Радиоканал «Казак-ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.

0: утро, чай, варенье, хорошая музыка на радиостанции Казак ФМ. Доброе утро, родные!
1: Доброе утро. Сегодня в студии в ваших динамиках Юлия Кирюшина и Андрей Мартынюк. Вот ты сейчас говоришь про чай с вареньем. Ты знаешь, я сразу вспомнила, когда бутерброды в детстве сделали с маслом, а сверху варенье.
0: Ух ты!
1: А еще я помню чай.
0: Подожди, а вот это вот сахарная присыпка?
1: Подожди, ну вот. Да. А я помню именно варенье, и у нас еще был чай из липы. Или смородиновые листы. Это вкус моего детства, когда у меня бабушка же с Каменномосского, в Адыгее. Этот чай и варенье, там какие-то были ягоды. Мы ее называем ежевика, но там как-то она ожина.
0: Ожина. Ну, на Кубани, в определенных районах.
1: И вот ты знаешь, ты когда сказал за варенье, я именно этот момент и вспомнила.
0: Да? Вот, а я почему-то вот начал тебя перебивать, потому что бутерброды с маслом и сверху сахар, вот это звалось мне прямо сейчас.
1: А еще корочка хлеба, натертая солью и чесноком.
0: Что ты делаешь с утра со мной? Так захотелось есть, что даже в детство вернулся бы на чуть-чуть, да?
1: Совсем. Друзья, товарищи, давайте сегодня поговорим о вкусах вашего детства. Что вам первое вспомнилось и навеяло вот теплое воспоминание? Может быть, мне кажется, что в детстве были и не только хорошие воспоминания о еде, да? Но возможно, это там...
0: Кто из детей не ел землю, да? Про это?
1: Нет, я про кашу с комочками.
0: А, бывает, и пенка кому-то не нравилась, да, а еще все это, да?
1: Это да. У нас есть номер телефона, по которому вы можете нам позвонить или написать. +7 928 401 2020.
0: В общем, сегодня мы говорим о вкусах нашего детства. Очень ждем ваших сообщений, ну и звонков.

0: Ваше здоровье – наш главный приоритет. Семейная клиника «Будь здоров» – это опытные специалисты, современное оборудование, точная диагностика и комфорт для всей семьи. Все, что нужно для вашего здоровья – в одном месте. Наш адрес – Усть-Лабинск, улица Марии Овсянниковой, 1А. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
2: Благодаря «Экспресс-Успокоин» все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. «Экспресс-Успокоин». А если стресс надолго, используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. «Экспресс-Успокоин». Лекарственный препарат. Не забывайте проконсультироваться с ветеринарным врачом и перед применением обязательно прочитайте.

0: Цветные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Новый дилерский центр Tank Tria Motors в Краснодаре открыт. Премиальные внедорожники Tank – это мощь, надежность и безупречный стиль. Покорите любые маршруты с уверенностью в каждом километре. Почувствуйте характер Tank на тест-драйве. Выгодные условия покупки и индивидуальный подход ждут вас. Запишитесь на тест-драйв уже сегодня по телефону 205-0785. Аэропортовская 4/1. Район аэропорта. Тэнк. Управляй прогрессом.
2: Больше не нужно выбирать между очками и линзами. Лазерная коррекция зрения в клинике New Vision. Ваше зрение – наша забота. Краснодар. Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Что у нас на выходных?
4: Велозабег в парке.
3: Я готов.
4: И я могу.
5: Аппарат Almac Plus дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие боли и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. Almac Plus. Потому что могу.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Еламед.
8: Только сейчас Almac Plus по низкой цене в аптеках здоровья.
9: Выгодно по-честному. В магазинах Победа. Стейк-кеты свежемороженые 499,90 за килограмм.
10: Предложение действует с 18 по 30 сентября 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах Победа.
11: Уважаемые гости и жители Краснодарского края, 3 октября в 14 часов на Павловском ипподроме состоится грандиозный праздник, которого так давно ждали. В программе праздника скачки, бесплатные угощения в куренях, выступления лучших музыкальных коллективов Юга России и конкурс дамских шляпок. И, конечно, розыгрыш призов. Ждем вас 3 октября в 14 часов на Павловском ипподроме. Вход свободен. 0+.
12: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон

0: 7:18 в Краснодаре, и только что Юлия Кирюшина вдохновила меня, сказав свою легендарную фразу «Погнали работать!». Вот это я тоже хочу... Доброе утро, хочу сказать. В этот день всем тем, кто с нами на одной волне, если впереди рабочий день, то сделайте это с радостью, ну и, конечно же, с нашей радиостанции. Ну, а Юль, чтобы зарядиться, нужно как следует позавтракать.
1: Согласна.
0: Да.
1: И если у кого-то сегодня на завтрак молочная каша, или молочный суп, или молочная лапша, как мы ее называли, не стесняйтесь, мы никому не скажем.
0: Так, у нас есть звонок, мы перемещаемся в город-герой Севастополь. Людмила, доброе утро, здравствуйте.
2: Доброе утро, мои любимые ведущие, Юлечка, Андрей.
0: Ой, спасибо.
2: И все слушатели казака.
0: Так, ну, давайте, рассказывайте, вспоминайте. Так все-таки, если уж мы говорим о вкусах нашего детства, то, ну, что в первую очередь вспоминается?
2: Ой, у меня столько много воспоминаний, но я просто сделаю одно, которое я недавно совершила. Вспомнила, думаю, надо вспомнить детство.
0: Так.
2: Я зашла у нас на Гоголя, есть магазин «Улей». Там продают мед.
0: Так.
2: И вот я очень любила хлеб, масло и плюс сверху мед. И молоко холодное.
1: Третий
2: вот
1: вариант.
2: Это вкус детства мой.
0: Ну вот, вот как после этого проводить эфир?
1: А как работать вообще? Я еще кусочка...
2: Андрей, я когда зашла в магазин, девочке-продавцу говорю, детство вспомнила, очень хочу.
0: Ой, спасибо вам большое. Мы побуждаем всех наших слушателей тоже присоединяться к нашей беседе.
1: Да.
0: Севастополю тоже большой привет. Так, кстати, знаем, что
2: обязательно передам.
0: Знаем, что у вас там дождики идут, да, но все равно солнечное настроение внутри.
2: Мы дождались наконец-то дождь.
0: Ну и пускай так и будет, пускай природа цветет и пахнет. Спасибо большое. Так, не только Севастополь, но еще и Крыму передаем привет. Там у нас очень много слушателей, все с нами на одной волне. Ну и продолжаем, да, вот, знаешь, мы вспоминаем. Хочется отметить, что, знаешь, какой продукт отшибает память.
1: Какой?
0: Вот. Черная икра. Ты что, не знала?
1: Почему?
0: Многие не помнят, когда они последний раз ее ели. Ну, а мы сегодня тогда будем говорить о том, что мы помним, и особенно о вкусах нашего детства. На номер.
1: +7 928 401 2020. Пишите свои сообщения, месседжи.

0: почему земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Пап, а зачем людям телевизор, если есть интернет?
3: Нина, это сейчас есть интернет. А вот в моем детстве его не было. Дети тогда могли посмотреть мультики и фильмы только по телевизору. Да и сейчас интернет есть не везде. А вот спутниковое телевидение можно смотреть где угодно.
0: Почему?
3: Потому что радиоволны летят на десятки и сотни километров. И их можно принимать через цифровую или спутниковую антенну.
0: Пап, я спросила про телевизор. А ты мне про радиоволну рассказываешь.
3: Тут нет никакой ошибки, дочь. Телевизионный сигнал — это тоже радиоволна. В ней зашифрован не только звук, но и изображение. А телевизор их принимает и расшифровывает. Звук подается на динамике, а картинка на экран.
0: А кто это все придумал?
3: О, у телевидения длинная история. Многие ученые изучали радиоволны.

0: и показывали только черно-белые мультики.
1: Черно-белые? Это что, мультики ужасов были?
2: Папа знает.

0: Так, ФМ, 7 часов 34 минуты.
1: У микрофонов сегодня Юлия Кирюшна и Андрей Мартынюк. И говорим мы о вкусах детства. Вот ты знаешь, что мы вспомнили?
0: У нас есть, во-первых, исследование. Когда обратились к нашим детям и вопрос им позадавали, что топ нелюбимых блюд и вкусов, да? И на первом месте. А сейчас у детей нелюбим холодец. А также, ну как у тебя с холодцом?
1: Я сын нет.
0: Я, как парень из кубанской станицы, но традиционно почему-то его любил.
1: С детства?
0: Да, все, у меня нормально.
1: Жирная желешка?
0: Конечно, да.
1: Ну,
0: так.
1: Ладно.
0: Так, дальше. Дети и в моем детстве не любили, и сейчас не любят оливки и маслины.
1: А у меня есть сын.
0: Да?
1: Да.
0: И у меня тоже. Что-то поменялось? Потому что я помню, я вообще не понимал, что это такое. То есть вот это вот, когда ты первый раз полюбил оливки, мне казалось, что это повзрослел.
1: Да, да, да.
0: Оладьи из печени.
1: Ну, у меня сын не ест все, что связано с субпродуктами. Я в детстве их не ела.
0: А также не любит кисель, селедку под шубой, гороховое пюре. Вот именно гороховое пюре. Компот из сухофруктов. Ну, и фаршированные голубцы.
1: Ну, голубцы я
0: перец.
1: Я голубцы не ем, в принципе, потому что у нас папа никогда не ел ни все, что не связано с капустой. Вот, потому что у него плохие воспоминания из армии были. Говорит, мама ничего этого не готовила. И, собственно говоря, я тоже не этого все не готовлю, уже не умею.
0: Что ты говоришь? В общем, мы сегодня хотим разобраться все-таки у любимых и нелюбимых вкусов. А давайте так, вот самое нелюбимое блюдо вашего детства. Вот какой вкус вы... на дух не переносили, да?
1: Маринованная черемша, например.
0: Посмотрим, давай.
1: +7 928 401 2020.
2: Алло, село!

0: видят розы в снегу.
1: Рановато, чтобы снегу было у нас на Кубани. Пока очень теплая осень и такое продолжение лета. Можно назвать? Спрошу у тебя, как у специалиста, это уже бабье лето.
0: Вот спасибо, конечно. Бабье, конечно, лето. Итак, сегодня шутник Андрей Мартынюк у микрофона.
1: И Юлия Кирюшина.
0: Не сильно довольная баба, получается.
1: Ну, ищешь, куда поехать, да, на выходные вместе с семьей. Смотрю, хочешь продлить лето. Так, а мы хотим сегодня узнать вкусы нашего и вашего детства, вообще обменяться. Напоминаем, что если вы сейчас запомнили номер телефона 928-401-2020, но просто напишите одним словом, вот любимый вкус вашего детства. А еще, если вы напишете регион, откуда вы,
0: вообще
1: здорово, потому что мы сегодня как-то перекличку пропустили, но наши ответственные слушатели самостоятельно все присылают. Об этом тоже будем говорить.
0: А у нас
1: на
0: есть
1: связи
0: звонок.
1: Человек, который с утра дает нам возможность верить в том, что день будет замечательный. Вера Петровна, доброе утро, здравствуйте.
2: Доброе утро, здравствуйте, ребята.
1: Да.
2: Я хочу сказать, что вас слушать — это только одно удовольствие. Мне уже 77 лет, ну, по-моему, разбудите все клеточки, которые спали и буквально идут, бегут по своему направлению, по своему вектору. Вы разбудите, просыпайте. А запах нашего детства, вкус, это, конечно, детство. Это пирожное эскимо. Ситро, вафли, которые неповторимый вкус, это совпадение, это вот нашего детства. И пирожки, конечно, с повидлом в нашем школьном буфете. Так что
0: по 5 копеек.
2: Вот такой прекрасный. Вы здорово ведете свой эфир. Мы вам благодарны.
1: Спасибо вам большое.
0: Вера Петровна, так нам приятно, конечно.
1: Ну, на самом деле, я тебе могу сказать, что детство у меня было не очень богатым, да, поэтому, когда я поступил в Краснодар, вот, в колледж, ну, Вера Петровна сейчас просто рассказывала про какие-то фабричные дела, у нас не сильно много это было, вот, я тебе могу
0: так
1: сказать.
0: Так это было самое первое, первое мороженое, первое ситро, ну, вот это. Ну, поэтому это, у них это вот такое вот яркое воспоминание.
1: Ну, это у меня тоже воспоминание. Я помню, когда я первый раз снял квартиру здесь, и я поселился вместе с парнем, который учился в сельхозе, да, и мне родители, тогда были сложные года, военным очень мало платили, вот, ну, как-то натуральным хозяйством спасались, да, но привезли там мешок картошки, утку,
0: еще все. Мама до сих пор так возит.
1: Вот, а этому парню, ну, у него была отдельная полка, да, у него загрузили вот теми самыми лапшой быстрого приготовления, а я ее не пробовал, чтобы ты понимала, и мне казалось, это что-то такое, ну, эксклюзивное, это что-то очень вкусное, очень дорогое получается. Я, конечно, потом со времен студенчества уже практически не ем это.
0: Слушай, я все время забываю, какая у нас разница в возрасте, потому что когда я помню эту лапшу, мы ее в школе мяли вот так вот в пакете, туда засыпали прям в сухую эти специи и ели ее как сухари. Просто у меня такие воспоминания с этой лапшой.
1: Вот такие воспоминания. Продолжаем ходить по волнам памяти и переходим в рубрику.
3: Куда пойти, что посмотреть в нашем-то Краснодаре?
0: Очень быстро мы хотим вам рассказать, что же мы тут для вас подобрали.
1: Вкусное такое название, которое гласит «Не все коту масленица». Это спектакль в Краснодаре завтра, 23 сентября, в ДК «Железнодорожников». Московский классический театр. Сегодня, да, 23 сентября вы успеете. Вот, так что Московский классический театр – это один из немногих театров России, который чтит традиции и популяризирует именно традиционную русскую культуру в том самом классическом прочтении. Великолепная комедия Островского. Рекомендую.
0: А я, как я люблю всегда рекомендовать в среду и в четверг, рассказываю о том, что 25 сентября в 7 часов вечера можно сходить в ресторан «Барбара» на Красной 68 и поиграть там в муз-лото.
1: Уникальная игра, причем там можно будет и компанией находиться, да? И если вы вдруг, ну, почувствовали сегодня себя чуть-чуть одиноким, не сомневайтесь, сидите, попоете, компанию там
0: предоставляют. Ну, не только чувство одиноким, одиночество. Если вдруг вам кажется, что вы просто хотите познакомиться с новыми людьми, вы можете туда отправиться, там вам найдут компанию, вы будете пить, танцевать, веселиться, очень много смеяться, и мы будем рады вас там видеть, потому что кто-то там из нас частенько бывает.
1: Четверг, 24 сентября, это повод сходить в Театр кукол и посмотреть спектакль «Каменный гость». Спектакль пронизан пластикой, внутренние действия, интересное. В общем, это то, что будет интересно для всей семьи. Также, если вы являетесь любителем театра кукол, то вот это то, что надо. Ну, вроде рассказали. Опять же, от вас ждем, где вы бывали, либо куда вы нас хотите тоже порекомендовать отправить, да, и наших слушателей.
0: 928-401-2020.
1: А мы вам рекомендуем вместе с нами отправиться в «Ленивые варенички». Ох, сколько там интересного будет.
3: Братцы, 103.9 FM.

0: милые вареночки.
1: 7:55. Самое время на радиостанции Казах FM передать привет и поздравления тем людям, которых вы любите. И пока разогревается наш номер Макс для ленивых вареничков, я хочу сказать своей жене, что я ее люблю. Танечка, если ты меня слышишь, ты самая лучшая. Вот так вот. С этого и начну.
2: Вот молодец, на самом деле. Я подумала сейчас о варениках в детстве.
1: Варениках?
2: С вишней.
1: С вишней? А самый...
2: И с сахаром.
1: Самый... Это классика. А самый интересный вкус, не каждый его пробовал, но у меня рядом, знаешь, ты сейчас скажешь, что это тетина, но я скажу, шелковицы вареники. Моя бабушка готовила шелковицы вареники, но они потрясающие. Они были небольшие. Мне, правда, приходилось очень долго шелковицы собирать. Ну, я приходил, она говорит, так, внучек, ты пойдешь туда, насобираешь того-то, пойдешь туда, насобираешь того-то. И поэтому она такая ассорти. И с малиной были, ну и с вишней, это классика.
2: Ой, вот. Все. Угу. Давай так, почитаем сообщение. А что ты там говорил? Какие-то праздники у нас сегодня интересные.
1: Ну, давай, сообщение
2: начнем.
1: Давай.
2: Ольга пишет нам: «Доброе утро, Казак ФМ», а также Андрей и Юлечка. И всем краснодарцам желаю всем хорошего дня, настроения, здоровья и Божьей благодати. Вкус с детства – это когда ржаной хлебушек посыпаешь солью, подсолнечное маслице, дулька помидорки. Не любимая была печень. Большой привет из Уфы. На самом деле, субпродукты – это такой продукт, который, есть люди, которые во взрослом возрасте не едят.
1: А есть те, которые обожают, ты прямо охотишься за ним.
2: Да. Самое обожать.
1: Главное, ты обожать?
2: Обожать.
1: А сын не обожать?
2: Не обожать.
1: Не обожать. Кстати, сегодня день рождения жевательной резинки. И это тоже вкус детства. Я помню первую жевательную резинку мне удалось попробовать в военторге. Ну, то есть был магазин, и это была закрытая территория. Я чуть старше тебя, да?
2: Совсем
1: чуть-чуть, да. И у тебя в детстве жевательная резинка была уже в доступе, а для нас это был деликатес. Мы те люди, которые жевательную резинку жевали неделями. Вот, пожуешь, отложишь ее, помоешь.
2: А смолу жевали?
1: Смолу, конечно, но жевательная резинка, смола же она была везде. А жевательная резинка – это деликатес, да? И еще ее можно было надувать, вот. Но первую жевательную резинку, которую я свою купил, потому что в военторг завезли специально, она, знаешь, она не надувалась.
2: Она такая каменная была, почти как смола.
1: Да, но она какая-то рыхлая была. Вот такой вот, с одной стороны, вкус, который я запомнил, а с другой стороны, разочарование тоже, потому что жевательная резинка, она должна надувать большие пузыри.
2: Так, друзья мои, а мы потихоньку отправляемся уже во второй час, поэтому вам хорошая музыка и замечательные новости.
3: Алло, село!
4: Спонсор часа. Компания «Славянский кирпич». Скидки на кирпич у нас. Надо строиться сейчас. Надежно, выгодно, красиво. Выбирает вся Россия. Акция «Товар месяца» от компании «Славянский кирпич». Скидка 15% на лицевой керамический кирпич серии «Готик». 8-800-100-04-01. Организатор акции АО «Славянский кирпич». Срок проведения акции с 1 по 30 сентября 2026 года.
5: Ой, да как же поют земляки! Эх, знай наших!
6: Здравствуйте, земляки!
7: Мы ансамбль «Креница».
6: Слушайте наши песни...

0: Я считаю, что день легче начинается, когда ты открыл глаза, тебе не светит в глаз. Это самое главное. А потом ты такой раз, и у тебя хорошее настроение. Бывает же такое?
1: Бывает, бывает. А еще, если вдруг настроение так себе, ну, нажми, например, в Краснодаре 105.2 и Казак FM.
0: И здесь мы, Юлия Кирюшна, Андрей Мартынюк.
1: И вы, наши любимые, дорогие звезды, вы, наши слушатели, сообщения насыпали. Давай читать, давай читать. Так, напоминаем, что если вы только что присоединились, мы сегодня говорим о вкусах детства.
0: Да. Доброе утро, казачок. Нарезала кусочек...
1: Нет, давай это так, как гастрономический блогер будешь говорить.
0: Я так не могу. Нарезала корочку хлеба кубиком и залила молоком. И кушаешь ложкой. Совсем другой вкус, если пить молоко с кружки, а кусать хлеб. Иногда и сейчас так ем. Надежда Мизмай. У нас это блюдо называлось тюря.
1: Тюря.
0: Еще сахарка туда хорошечно положить.
1: А летом молоко обязательно должно быть холодным.
0: Всегда должно быть холодным. Это очень вкусно.
1: Кто знает, что такое тюря, тоже пишите. 928-401-2020.
0: Татьяна! Доброе утро, Юля, Андрей. Рыба, наверное, во все времена была любимым блюдом и полезным. И рыбка жареная здесь. А что это за рыба у вас такая?
1: Тоже напишите.
0: Нам интересно.
1: Знаешь, у нас есть на Кубани особенные регионы, те, которые поближе к... Ну, во всяком случае, я знаю, детство провел как раз в Приазовье, да, и когда ты приезжаешь, например, в поселки, которые на море находятся, это Ачуево, Черноярковское, то есть там даже на праздниках в свое время, да, Голубая Нива, да, там все блюда из рыбы, рыба жареная или рыба пареная, рыба фаршированная рыбой, икра, и это удивительно.
0: Я в Ачуеве именно попробовала окрошку с рыбой.
1: Да.
0: Это жесть. Но это прикольно.
1: А мой кум, вот, он представитель донского казачества, приходит, и он мне делает окрошку вместе с лещом. Он должен быть цемлянский лещ обязательно.
0: Такой, что так бьешь, а ему на стол разбить.
1: Ну, стол, ну, там в любом случае разобьешь, потому что обычно эти лещи там полтора-два, ну, здоровенные лещи должны быть, да. Вот. Окрошка на специальном квасе делается, мужскими руками, ну, и приглашается. Это тоже для меня такое открытие. И каждое лето, Леш, если слушаешь, тоже привет тебе, то для меня окрошка вот с рыбой, это норм, уже тоже... Да? Да, это норм. Так что не надо тут. Не
0: это
1: надо
0: интересно. Тут. Ну, ты подожди, там просто жареная рыба была. Ну, у тебя, конечно, я могу леща и без окрошки поесть.
1: На вкус и цвет все фломастеры.
0: Дианочка напишет: всем доброе утро, кто с нашими уважаемыми и обожаемыми и со мной на одной волне. Как-то в детстве я нашла желтый бумажный рубль. Пошла, купила целую кучу фруктовой пастилы. Сладенькая и вкусненькая. Еще любила соленый гоголь-муголь.
1: Да.
0: И вот молочную пенку до сих пор не люблю. Диана.
1: Все по классике.
0: Гоголь-муголь, точно.
1: Это же такое, что-то на богатом было в детстве, да? Но в то же самое время он просто делался, да?
0: Именно так. Слушай, ну вот как вы забыли про гоголь-муголь?
1: Это благодаря Диане все исправлено.
0: Да, Диана,
1: исправлено.
0: Спасибо большое. Нам очень приятно. Так,
1: продолжим читать сообщения ваши дальше. Вы по номеру 928-401-2020 пишите ваши любимые вкусы детства. Ну и, конечно же, звоните.
2: Алло, село!
3: Чистушка для казака от Лидии Васильевны из села Сергеевского.
2: Казачок, повеселей!
3: Реклама на Казак FM.
4: Ну что опять за рок-концерт в машине?
5: Да просто Мурзик сильно нервничает.
4: Дай коту экспресс успокоит. Через полчаса замурлычет как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
5: Мурзик, это же просто...

0: Комбикормовый завод «Павловский» реализует качественный комбикорм по заводской цене. Благодаря современным технологиям и компонентам наши корма дают максимальный привес на всех этапах кормления и изготовлены по государственному стандарту. Наши магазины находятся в Адыгейске, Кореновске, Кропоткине, Тихорецке, Ейске, Апшеронске, Белореченске, Туапсе и Джубге. Звоните 8-952-81-11-888. 8-952-81-11-888.
1: Не оставляйте урожай на волю погоды. Выбирайте семена с проверенной защитой Vibrance и создавайте основу будущего урожая уже сегодня. Передовая генетика и качественная обработка обеспечивают защиту на старте развития культуры, помогают сохранить потенциал посевов и повысить устойчивость растений к стрессовым факторам. Закажите обработанные семена в компании КХ «Участие» и начните сезон с уверенностью. Телефон 8-918-42-11-34.
2: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
3: 3000 спасенных детей. 300 миллионов благотворительной помощи. Вера матерей, надежда отцов и любовь в каждом сердце. Это край добра. А добро краев не знает. Благотворительный фонд помощи детям Краснодарского края. край-добра.ру.
4: Спонсор народного хита – сеть магазинов одежды и обуви европейских брендов «Мюнхен».
5: Сезон скидок в «Мюнхене» уже начался. Не упустите момент. Мировые бренды, ткани высшего класса, идеальный крой – все, что создает ваш неповторимый стиль, теперь стало доступнее. Спешите в наши магазины. Краснодар, Красная, 127, Сочи, Кооперативная, 8. «Мюнхен». Создай образ своей мечты прямо сейчас.
6: Эх, казаки, а не затянуть ли нам гарную песню?
7: Когда душа поет.

0: 8:20 в Краснодаре, радиостанция «Казак ФМ». Юлия Кирюшина.
1: И Андрей Мартынюк. Доброе утро. Мы хотим быстро передать приветы. Валентина нам написала. Она, например, посылает из Мингрильской. Красивые планы на день. Пошуршать, перекусить, дожить до пятницы. Ну, чё бы нет. Татьяна Анатольевна пишет: «Всем доброго дня, привет отправляю вам и в Октябрьский, Вере Петровне». Ну, так вот у нас перекличка вот так получается.
0: Вообще о вкусах не спорят, ну уж раз мы говорим о каких-то новых вкусах, которые могут появиться в вашей жизни, то у нас хорошие, отличные новости, которые точно поднимут настроение.
1: Спонсор часа утреннего шоу «Дин Кофе».
0: Ура, ура, ура. Ко дню рождения «Казак ФМ», который мы будем отмечать 19 декабря, «Дин Кофе» приготовил особенный подарок. Новый напиток под названием «Казак».
1: Вы только представьте, вот сейчас осень, да? Это ароматный кофе со вкусом имбирного пряника. Вот там, именно в этом вкусе, собрано все кубанское гостеприимство. Хочется сразу вот знаешь, да, взять чашечку и насладиться вот этим настроением.
0: Найти этот напиток можно в кофейне «Дин Кофе» на улице Красной в Краснодаре. Обязательно загляните, и пусть этот кофе станет маленьким приятным поводом порадоваться, поздравить нашу любимую радиостанцию, открыть что-то новое. Ну и, конечно же, потом в эфире по номеру 928-401-2020
1: расскажите, как вам вкус «Казак».
0: Будем обсуждать.

сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа.

лезгинка – танец народов Кавказа. Он символизирует гордость, силу и темперамент, а его движение часто сравнивают с полетом орла. Изначально это был танец воинов лезгин из Дагестана, но распространился он по всему Кавказу и стал народным. Причем сегодня любовь к лезгинке и страсть, с которой ее исполняют, передается с генами. Маленькие жители Кавказа, услышав музыку, пытаются исполнять лезгинку, как взрослые. Изначально это сольный танец воина с мечами. Мужчина, изображая орла, падает на колени, вскакивает, танцует, передвигаясь краткими шагами, резко вскидывает руки и делает стремительные движения телом. А если приближается девушка, то орел становится более смирным и начинает оберегать лебедя, словно плывущего по поверхности озера.

решительность, энергия и страсть. Лезгинка признана нематериальным культурным наследием ЮНЕСКО. Она остается ярким символом художественного наследия народа.

0: хотим сказать всем нашим радиослушателям, что у вас отличный вкус. Просто великолепный, потому что вы на волне Казак ФМ. И с вами ваши ведущие.
1: Юлия Кирюшна и Андрей Мартынюк. Доброе утро.
0: Ну и раз уж вкус отличный у наших слушателей, мы хотим сказать, что тема сегодняшнего эфира...
1: Вкус детства.
0: Вкус детства. Сообщение почитаем.
1: Давай для начала вот нам вот такой вот Татьяна из станицы Каневской. Она нам все время шлет картинки с красивыми текстами, с поздравлениями.
0: Ну, человек, который живет в самой большой станице мира, может себе это позволить.
1: Поэтому мы передаем большой привет.
0: Да, и всем каневчанам тоже привет большой.
1: Так, и еще одно сообщение. Здравствуйте. Любил в детстве погрызть сухой кисель. Вот это вкус детства у меня, Евгений из Подмосковья.
0: Евгений, вот вы сейчас открыли такое в моем сердце, в моей душе, потому что я как сын военного очень часто и у папы в пайке находил этот, ну, в сухпайке там

0: есть кисель. Я помню, эти бумажки разворачиваешь, ешь. Либо когда я заходил в столовую к солдатам, да, тоже это, знаешь,
1: а
0: такой...
1: А как он на вкус, сухой кисель?
0: Очень вкусный. Он с кислинкой, то есть, понимаешь, это как барбариска, только сухая. И вообще по-другому все. В общем, кто пробовал, тот поймет. На самом деле это деликатес был. Поэтому, Евгений, спасибо вам большое за эти воспоминания. Если кто-то также являлся в детстве фанатом того самого сухого киселя, то тоже дайте знать. А у нас на связи Иван. Иван, доброе утро, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Так, ну, по теме нашего эфира наверняка есть те самые вкусы, которые мы сейчас будем с вами обсуждать. Что в первую очередь вспоминается?
2: Что в первую очередь вспоминается? Ну, это когда мама собственноручно варила щербет.
0: Так.
1: О, это было очень круто.
0: Щербет. Ну, это же достаточно сложно, да, получается?
2: Да.
0: Потому что там,
2: да, ну, там целая... Там страшная вот эта пропорция сахара с молоком. Угу. Надо варить, помешивая. Это 2 часа просто от плиты не отходить.
0: Так, подождите, и мне... А кто
1: там
0: помешивал?
1: Технология
0: кто
1: очень
0: помешивал?
1: Сложная.
0: Вас к этому привлекали, либо вы уже как дегустатор?
2: Я один раз попробовал самостоятельно сварить, испортил все, выслушал свой адрес, поэтому я больше не брался.
1: А скажите, пожалуйста, откуда вы нам звоните?
2: Старомышастовская.
0: Так, ну, с щербетом это сладости, да? Ага. А вот какой вкус не переносит?
1: Солёностей?
0: Нет, а был ли какой-то вкус в детстве, который вы не воспринимали?
1: И не любили.
0: Да.
2: Ой, не любил я очень много.
1: Например,
2: лук.
1: В супе.
2: Не жареный, не вареный. За исключением салат и окрошка. Там почему-то они мне нравились.
1: Ваня, сейчас вы едите лук?
2: Сейчас, да, я ем. Мало того, что я ем, я даже прошу иногда там пожарить, если после шашлыка остался,
0: ага,
2: к примеру.
0: Ага.
1: О, да. Вот, ну на самом деле, да, дети выбирали. Вот у меня мелкий 2 года выбирал.
0: Ну вот смотрите, все тоже зависит от подачи. Вот, например, Юль, как
2: правильно, да, вот, самое главное.
0: Как ты можешь сказать? Вот ты, например, любишь рисовую кашу с огурцом и рыбой, да? Любишь?
1: Да.
0: Да? Вот.
1: Люблю.
0: Иван, а у вас как с этим делом? Потому что если я детям предложу рисовую кашу...
2: Даже не пробовал такое.
0: Да, вот. Если говорим...
1: Кажется, пробовал.
0: Да. А если называть это все суши, то дети...
1: Или роллы.
0: Да, или роллы. А дети будут есть. А я своим детям говорю, ну как, сегодня вечером будем
1: рисовую кашу?
0: Да, с огурцом и рыбой. Они говорят, да нет, не будем. Мы с женой такие...
1: Ладно.
0: Вот, поэтому очень от подачи зависит. А были ли у ваших родителей какие-то тоже такие обманочки, когда они, ну вот, вы лук не
1: любили? Впихивали в вас лук.
0: Да, либо кто-то, помните, там еще и для здоровья рыбий жир давал, да? Вот, кто-то еще говорил, что нужно вот те или иные продукты. Что-то у вас такое было?
2: Нет, у нас было просто ешь.
1: Это все мы, дети 80-х, 90-х. Вообще, лозинка могла на столе лежать такая, знаете. Да чисто для угрозы.
0: Спасибо, Иван, вам большое. Ждем ваших следующих звонков. Ну, а продолжаем эфир. Кстати, мы совсем скоро будем...
1: разыгрывать приз.
0: Приз. Ну, торопитесь. 928.
1: 401. 2020.

0: «Послесловица».
1: Итак, начинается наша любимая рубрика «Там, где мы дарим призы». И у нас уже есть дозвонившийся.
2: Елена, доброе утро, здравствуйте. Алло, алло. Елена. Елена.
3: Алло.
2: Здравствуйте.
1: Ура.
2: Докричались, дозвонились, дописались. Алена, ну рассказывайте, откуда вы звоните в столь ранний час? 8:48. Откуда вы звоните?
1: А, вообще, насколько я знаю, мне за эфиром Лена сказала, что она из Краснодара, но сейчас она направляется в Туапсе. Есть вариант, что у нее просто пропадает связь. Леночка, мы очень хотим подарить вам приз и поиграть с вами. Вы нас слышите?
2: Алло. Ну, к сожалению, да, не можем. Да, давайте так, мы сейчас активируем еще раз наш номер телефона. Напоминаем, для игры вот у нас есть входящий. Мы говорим «Доброе утро, здравствуйте!»
3: Здравствуйте, доброе утро, Юля, Андрей.
2: Здравствуйте. Представляетесь?
3: Я Татьяна.
2: Татьяна, откуда звонишь?
3: Из Анастасийской.
2: Танечка, мы видели...
1: Она сейчас расскажет, какая рыба была пожарена.
2: Тань, во-первых, расскажите...
3: Амур,
2: белый амур. Кстати, тот относительно недавно. Это рыба, которая традиционно не жила, но у нас сейчас прижилась и в Азовском море, и в Лиманах. Тань, мы с вами сейчас поиграем. И есть устойчивые выражения, и они, знаете, связаны еще и с тем, что ушли в народ из любимых фильмов всеми. Вот мы сейчас будем зачитывать, а вы либо вспоминаете, либо придумываете окончание. Попробуем поднять себе настроение?
3: Попробую. Я в прошлый раз один вопрос не выиграла.
2: Но ничего страшного, да, бывает такое. Итак, первый вопрос. Вот, знаете, попробуйте продолжить фразу. Утром яичница, днем яичница, вечером яичница, ночью.
3: Опять яичница.
1: Вот я тоже так сказала, но нет.
2: А ночью у нас омлет. Скоро куда хтать буду, как цыпленок, помните? Так, ну вот здесь не засчитываю пока, да? Так, следующее. Почки заячьи верченые, головы щучьи с чесноком, икра черная, красная. Да, заморская икра.
3: Икра кабачковая заморская.
2: Ну, там рядышком. Давайте подсказочку сделаем. Ну, такая, у нас на Кубани они называются синенькие. Икра заморская. Ну, синенькие, это что? Давайте, в Анастасиевской должны.
3: Ну, кабачковая.
1: Кабачок зеленый, а этот нет.
2: Синенькие. Я уже не знаю, как подсказывать.
3: Синенькие.
2: На Кубани есть синенькие.
1: Есть синенькие. А называются они...
2: В других...
1: По-цивилизованному не получается. Баклажанная.
3: Баклажанная.
2: Да, там же. Ладно, давайте финалочку так, чтобы мы точно... знаете, помните легендарная фраза? Мы же сегодня говорим о вкусах детства, что нравится, что не нравится. Вот. Какая гадость!
1: Это ваша...
3: Заливная рыба.
2: Слушай, давай дадим еще один шанс, да, в финале. Вот сейчас, если ответите правильно...
1: То подарим приз.
2: Давайте. Продолжите тоже легендарную фразу, когда... А в тюрьме сейчас ужин.
3: Говорил... Макароны.
2: Да, Василий Алибабаевич именно так и говорил. После фразы «кушать подано, садитесь жрать, пожалуйста».
1: Да.
3: Что-то я с яичницей омлет. Да, надо было догадаться. Омлет.
2: Ничего. Но смотрите, игра была жесткая, серьезная.
1: И сложная.
2: Да, привет всему Славянскому району. Татьяна, вы являетесь победителем сегодняшнего утреннего шоу. Так, а приветы будут у нас? Вкусные.
3: Спасибо, я еще хотела какой-нибудь вопрос.
1: Про
3: еду.
1: У вас и так будет приз. Мы бы хотели от вас услышать приветы для ваших родных, близких.
3: Ну, для всех людей, которых я знаю, близкие, знакомые, одноклассники с Рисового поселка. Всех люблю, всех знаю. Со всеми переписываемся, здороваемся, доброе утро.
1: А так вы прям в Рисовом живете?
3: Нет, в Анастасиевской.
1: А вы
3: я
1: в Анастасиевской?
2: Там рядышком.
1: У меня просто есть подружка из Рисового, она три дня назад ляльку родила.
2: Так, знаете, вот это еще раз показывает наша сегодняшняя игра, что аппетит приходит
1: во время еды.
2: А в нашем случае во время игры, да, казалось бы, все пропало, ничего не получается, а тут раз и получилось. Еще одна вкусная рубрика впереди.
1: Варенечки. Номер телефона 928-401-2020.
4: Алло, село!
0: нации. 104.

0: На волнах радиостанции «Казак ФМ» продолжается очень вкусная тема с Юлией Кирюшиной
1: и Андреем Мартынюком.
0: Вкусы детства и варенички любимые у нас продолжается с Евдокией. Красивое имя, правда,
1: да,
0: Юль?
1: Необычное.
0: Евдокия, доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Темрюкский район на связи. Темрюкский район на связи, и он для меня тоже очень важен. Столько там гастрономических историй важных. Но в первую очередь в «Ленивых варенчиках» мы передаем привет и поздравления от вас, Евдокия. Сегодня слова любви кому будут адресованы?
2: Литвиновых, Покатиновых, передать большой привет за Байкалье, Читу, в Мурманск, за Ленинград. У меня очень много родственников, поэтому всем передаю большой привет.
0: О, а мы присоединяемся к этим поздравлениям.
2: Еще хочу вот о вкусной пище вспомнить, знаете.
0: Давайте.
2: Да, я вспомнила, а мы тут кто-то сказал, любили кисель.
0: Ага.
2: Сухой. Был вкусный очень, но еще были такие вот маленькие, значит, брикетики, какао и кофе.
0: Угу.
2: Тоже вот и брюки мы прямо как шоу бегали в магазин, покупали было это. Очень вкусно. И еще был фруктовый чай.
0: Фруктовый чай. Чудесно, Евдокия. Спасибо вам большое тоже за эти гастрономические нотки в эфире. Ну, а песни продолжаются. Рубрика «Зная наших» впереди. Третий час утреннего шоу впереди. И помните, что все будет хорошо.
3: Ой, да как же поют земляки. Эх, «Знай наших».

0: 9 часов 10 минут, это Краснодар, радиостанция Казак-ФМ продолжает поднимать настроение. С вами
1: Юлия Кирюшина и Андрей Мартынюк. Доброе утро. Сегодня мы говорим о вкусах детства.
0: Вот только что Сергей Войтенко и Виктор Сорокин, наши друзья, наши радиостанции, дорогие товарищи, пели песню «Морожка». Это же тоже гастрономическая тема. Вот интересно, можно ли приготовить с этой северной ягодой кубанские вареники? Да?
1: Я думаю, что можно.
0: Для хорошего мастера все по плечу. Все по плечу. Мы сегодня говорим о вкусах, о тех, которые мы любили в детстве и которые сейчас есть
1: или
0: в нашей жизни.
1: Или не любили.
0: Или не любили,
1: и
0: да.
1: И готовы зачитать сообщение. Ирина пишет: «Доброе утро, алло, село. Я до сих пор помню, как мне бабушка частенько покупала в маленьких баночках плоских плавленый сыр».
0: Сладкий, да?
1: Сладкий, который
0: да.
1: вообще надо на хлеб намазывать. А я его просто так ела. Это была невероятная вкуснота. Сливочный, шоколадный были сыры. Я больше шоколадный любила. Ириша из Москвы.
0: А это плавленые сыры, да, тоже
1: да.
0: называется? Да.
1: А
0: у меня сын, кстати, тоже сейчас очень любит. Сейчас тоже они с разными вкусами есть, и поэтому...
1: А вот сейчас еще Ирина пишет в дополнении. Если Иван, когда вам звонил, говорил...
0: А это наш слушатель некоторое время назад сказал, заявил.
1: Что не любил лук, я наоборот любила его просто так погрызть прямо с грядки у бабушки. Уже слезы текут, а я все равно грызу. А я любила... А я не любила картофельное пюре и манную кашу. И помню, как какой момент, когда мама подогревала кашу в микроволновке, а там было много кусочков. Заставляла меня ее есть, а потом уходила за порог куда-нибудь, и я оставляла наедине с этой кашей. Ковырялась в ней, и есть я ее совсем не хотела. Слушайте, ну...
0: Ну, наверняка были случаи в вашей жизни, когда вы что-то недоедали и куда-то что-то прятали в детстве, да? Было такое? Выбрасывали? Было, было, было.
1: Ну,
0: признавайтесь.
1: Я думаю, что однозначно.
0: Хотя недавно я тоже в разговоре с одним человеком встретил, говорит, ну это же божественно, когда картошку соединили с молоком, и все это назвали таким красивым словом пюре. Так, мы можем спорить по поводу лука, хотя я вот тоже, как житель Кубани, могу сказать, что в мае месяце, представляешь, краюху хлеба в детстве тоже брали, выбегали на огород, а там петрушка, там уже укропчик пошел, лучочек, надергал этих всяких, и можно было перекусить. Вот я думаю, что о вкусах мы будем спорить, и о вкусах нужно спорить, за исключением одного блюда. Это кубанского нашего борща. Кубанского борща.
1: Слушай, я бы и по этому поводу спорила.
0: А я не поспорю,
1: деле...
0: потому что я из той семьи, где бабушка каждый день готовила деду, и я вырос на этом блюде. Каждый день свежий борщ готовила.
1: Хорошо, с чем?
0: Совсем. И мы об этом тоже поговорим. После того, как вы присоединитесь к нашей видеотрансляции, мы поговорим и с чем едят, а вот с кем, мы вам сейчас тоже расскажем. Сегодня у нас в гостях руководитель проекта, который позволит нам побывать на фестивале борща, Александра Рудь, и соорганизатор фестиваля борща, родина борща, Москаленко Алиса. Вот с ними и будем решать, какой борщ самый вкусный. Ну, а видеотрансляция, это сайт kazak.fm и группа ВКонтакте. Обязательно туда прямо сейчас переходите.
2: Частушка для казака от Марии Олейниковой из села Курджинова.
3: Подарила я приемник тете в день рождения, и теперь Казак ФМ ей дарит настроение.
2: Реклама на Казак ФМ.
4: Больше не нужно выбирать между очками и линзами. Лазерная коррекция зрения в клинике New Vision. Ваше зрение – наша забота. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Не оставляйте урожай на волю погоды. Выбирайте семена с проверенной защитой Vibrance и создавайте основу будущего урожая уже сегодня. Передовая генетика и качественная обработка обеспечивают защиту на старте развития культуры, помогают сохранить потенциал посева и повысить устойчивость растений к стрессовым факторам. Закажите обработанные семена в компании КХ «Участие» и начните сезон с уверенностью. Телефон 8-918-42-11-34.
6: Александровская крепость, главный фестиваль казачьей культуры Кубани, возвращается в седьмой раз. Живые выступления фольклорных коллективов, традиционные ремесла, казачья кухня, театр и, главное, на сцене фестиваля звезды российской эстрады. 3 и 4 октября 2026 года. Усть-Лабинск и хутор Аргатов. Ждем вас. 6+.
7: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
6: Радиоканал «Казак-ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77 90756 от 4 февраля 2026 года.

0: будильных часах 9 часов 19 минут. А что это значит? Утреннее шоу «Алло, село». У микрофонов сегодня Юлия Кирюшина и Андрей Мартынюк. А так как это наш третий час...
1: И здесь сидят напротив нас красивые, счастливые. Ну, конечно, они же знают 50 рецептов, как минимум, знаешь, такого вторничного борща, и будут сегодня продолжать и продолжать разговаривать. Александра Рудь и Алиса Москаленко. Те люди, которые, во-первых, организовывают фестиваль «Родина борща». И сегодня в это традиционное для юга и для Кубани блюдо нас будут и своими словами, и эмоциями. Доброе утро, девочки! Доброе утро! Здравствуйте!
2: Доброе утро!
0: Доброе утро!
1: Так, сегодня будем борщить. Сегодня можно.
2: Сегодня даже переборщить.
1: Переборщить можно.
0: Они уже перебарщивают уже неделю как.
1: Нужно сказать, что радиостанция «Казак ФМ» является информационным партнером фестиваля «Родина борща». Я лично уже поприсутствовал на тех или иных мероприятиях, посмотрел, что вообще борщей... великое множество. И где-то я благодаря своему воображению мог представить себе, да, вот, но где-то что-то у меня и пока еще не помещается. Еще я не все попробовал, но в очереди стою, потому что есть и борщ по-тайски, я смотрел, да, вот, когда плавает.
2: С мидиями.
1: Да, вот, да.
2: Борщ
1: есть,
2: с мидиями.
1: Да, конечно.
0: Мы сегодня с лещами там обсуждали, да, с карасями.
1: Есть,
2: с карасями.
1: Да, есть борщ с хамоном.
2: Я,
1: да,
2: вчера попробовала все борщи, о которых ты сейчас говоришь. 11 борщей. Вчера
1: 11 борщей.
0: И как вам?
1: Об этом сегодня не будем говорить. По-другому быть не может. Есть только хорошо и великолепно. Вот, потому что все это связано с борщом. Итак, вы объединяете локальных создателей, в том числе и борщей, на этом фестивале. А вот как вы понимаете, что этот борщ подходит для фестиваля? Вот. Алиса, пожалуйста.
3: Ну, наверное, мы не понимаем прям, естественно, что он подходит для фестиваля. Так. Мы просто хотим показать большое многообразие всяких разных борщей, поэтому все рестораны готовили классические какие-то рецепты борщей и авторские, где могли придумывать что-то вот, что восхищает, как-то наводит на мысли о том, а действительно ли это борщ, да, но это борщ. Он бывает действительно максимально разный.
0: Вот подождите, а у меня вопрос, а почему именно борщ? Почему не блины? Или там, например, соленья, окрошка? Почему именно борщ?
1: Вот у меня этот вопрос вообще не возникает.
0: А да? У меня возникает.
1: Попробуй.
0: Имею право.
1: Александра.
2: Потому что это традиционное наше блюдо, вообще российское. И если другие регионы уже зафиксировали за собой какие-то продуктовые, да, вкусовые сочетания и запоминания, там, Тула, пряники, Суздаль, у них есть фестиваль огурца.
1: Адыгейский сыр,
2: то нам срочно нужно застолбить борщ. Иначе волка заберет Сибирь.
1: С кедровыми шишками?
2: А окрошка – это сезонное блюдо. А борщ можно есть круглогодично.
3: На самом деле, просто борщ еще действительно у всех разный. Это блюдо, о котором можно бесконечно говорить, и никогда не будет правого человека, потому что сколько бы ни было хозяек, шефов, заведений, ресторанов, у всех будет свой самый лучший борщ.
0: Я самое удивительное, что я тоже помню самый необычный вариант борща. У меня бабушка добавляла в борщ кусок сала. Прям вот такой шматок огромный. А потом доставала, и это сало ел только дед.
3: Ему борщ не давали, да?
0: Нет, его больше не давали. Итак.
1: А подскажите, пожалуйста, что интересного будет на фестивале борща? Вот прям сразу, для того, чтобы вот узнать, потому что понятно, что мы будем пробовать борщ, да? Понятно, что те, кто будет участвовать, будут пробовать десятки видов борщей. А в какой форме мы еще можем раскрыть для себя это чудесное блюдо?
2: Фестиваль у нас длится две недели.
1: С
2: 13 числа 13 ресторанов, участников основных, и 10 ресторанов еще в центре города принимают участие. И сейчас уже фестиваль идет, то есть вы можете ходить, дегустировать, требовать свой борщ. Минимум два борща в каждом ресторане. Есть там в основном традиционный и какой-то необычный. Ну а на фестивале, который пройдет 26 и 27 сентября, в эти выходные уже, нас ждет просто россыпь мероприятий очень интересных. Начиная со спортивных мероприятий, где будут присутствовать чемпионы мира наши, которые живут у нас в городе, олимпийские чемпионы по направлениям регби, гандбол, футбол, баскетбол, волейбол. У нас будет маркет локальных брендов.
1: Так, подождите, наших... Александра, вот потому что спорт это очень близко да. для краснодарцев и для кубанцев. Что мы можем сделать с чемпионами на фестивале борща?
2: Можно пройти тестирование спортивное, можно будет покидать даже плюшевые овощи в кастрюлю в виде баскетбола.
1: То есть это такое семейное мероприятие, которое будет интересно не только взрослым, но и детям.
2: Да, да, будет даже автограф-сессия. Мы хотим, чтобы наши люди знали и гордились теми великими спортсменами, которые живут в нашем Краснодарском крае.
0: А мы еще слышали, что там будет забег борща.
2: Это будет 27
0: числа. 27 числа забег борща. Это что, это бежать с тарелкой от одного места к другому или от поедания?
2: Вокруг борща или как есть, когда там финишировал и съел борщ. Нет, это забег в честь фестиваля борща. Я уверена, что этот фестиваль станет для нас традиционным. И наши партнеры уже готовят медали с гравировкой. Борщ, забег. Вот, это будет все 27 числа проходить.
0: Это какая-то
2: утра.
0: Определенная дистанция.
2: Да, и мы именно взяли сейчас группу детей, по-моему, там до 12 лет поучаствовать.
1: Мне кажется, что в каждой школе есть тот самый репетиционный период, когда после того, как звенит звонок, то в школьную столовую...
0: Забег.
1: Забег происходит. Да, мы тренировались, хотя нам все говорили, идем, не вижу, но все равно мы тренировались. Оказывается, мы к борщ-забегу готовились. Мы предлагаем сейчас делать музыкальную паузу. Вы на наш номер 928-401-2020, наши любимые, дорогие слушатели.
0: Можете задать вопросы нашим гостям о

0: Если вдруг вы сейчас смотрите нашу видеотрансляцию, возможно, вы видите, как у нас с Андреем капает слюна, потому что мы сегодня говорим о борще. И в студии Юлия Кирюшина, Андрей Мартынюк и наши многоуважаемые гости.
1: Александра Рудь и Алиса Москаленко, соорганизаторы вдвоем здесь, представители большой команды и организаторы, те люди, которые нас погружают в это традиционное для юга и для Кубани, для Красноярска.

0: авторским. Mm-hmm. У кого-то это с хамоном, у кого-то это с вишней и уткой, у кого-то это...
1: С мидиями.
0: Или азиатский вкус. И это все мы предлагаем оценить нашим слушателям. Да, до финала, до воскресенья у нас есть время.
1: Да.
0: В воскресенье.
1: В субботу, вы все еще можете есть борщи.
0: Да, дальше вы можете есть борщи. Алиса, но раз уж мы говорим о борще, это, знаете, такая целая философия, целый путь. И в Краснодаре разрабатывается, а может быть уже?
1: Уже есть, да. Конечно. С 13 числа мы все заранее сделали, чтобы вам было как раз-таки интересно ходить прямо вот с самого начала фестиваля. Есть путеводители по борщам, то есть борщевой путеводитель.
2: Борщевой.
1: Вы можете пройти свой борщ-путь по Краснодару, потому что по факту очень много ресторанов, они вот везде находятся по городу.
0: А как это? Это в приложении есть?
1: Где это посмотреть?
0: На сайте.
1: Да, сайт «Родина борща», так и ищется, да, там есть путеводитель, вы заходите, и вы сразу видите, в каких ресторанах какой борщ, там есть картиночки, смотрим, пропитываемся вот этой вот магией борщевой и идем. Соответственно, приходим, пробуем, и в рамках фестиваля выбираем для себя фаворита.
0: Как вы думаете, вот за один день, если в Краснодар приезжает на тур выходного дня, сколько точек вообще реально посетить, и сколько борщей попробовать?
1: Мы как профессионалы
0: можем сделать это.
1: Мы можем пройти все. Но рекомендую,
0: конечно. Три раза за день?
1: Ну, не три, нет. Один раз, пожалуй, потому что слишком. Может, по два борща, сжальтесь, 26 штук, как бы извинитесь. Еще плюс фудмаркет нужно делать. Вот, поэтому нет, я рекомендую дробить. Можно пойти, допустим, сначала поесть классические, потом авторские. Можно там есть и классические, и авторские. Ну, делить, допустим, по 5 заведений в день, мне кажется, этого будет достаточно.
2: И есть по 150 грамм. Можно...
0: Алис, чуть ближе к... Да, как, Александра, ну, борщ это же не просто суп, а это целая семейная история. И вы как тот человек, а мы с вами знакомы давно, а человек, радеющий за местное, за локальное, за все, ну, наверняка еще и с семьей связываете. Вот если у вас свой секрет, а может быть рецепт того самого блюда, фестиваль которого идет сейчас в Краснодаре, борщ, вот с чем обязательно, с какими ингредиентами должен быть?
2: У меня, да, у меня был раньше один рецепт, пока я не переехала как раз в Краснодар. То есть я долгое время жила в Перми, детство мое там прошло, и у меня все-таки основной рецепт был сибирский борщ.
0: А чем он отличается?
2: Там свекла другая, сахарная свекла. И он такой ярко, не знаю, бордовый, вот у него такой, ну, так, да, фиолетовый, не знаю, вот такой вот густой цвет. И капуста там не полусырая, как в кубанском борще.
0: Потому что она
2: все еще
0: нас...
2: можно еще на курицу варить, как оказалось.
0: Оказывается.
2: Такой, да. ЗОЖ-борщ. Вот. И правильно сказала Алиса, что здесь прямо споры идут разгоряченные о том, а какой все-таки борщ вкуснее. И узнав, какие рестораны приготовили рецепты, я поняла, что я в свой борщ хочу попробовать добавить чернослив. В следующую какую-нибудь варку. Вишню. Есть ресторан, который участвует у них в рецепте груша-дичка. То есть кто-то делает борщ в хлебе с линем. Вот.
0: Очень тоже оригинально.
2: У нас на фестивале будет 27 числа.
0: Да.
2: Варится борщ с карасями от северского рыбхоза. Они выращивают этих карасей
1: сами.
2: Да,
1: они нам рассказывали, кстати. Помнишь, когда мы в гости приходили, они нам рассказывали про свой борщ, и мы такие, ой, ну, наверное, надо попробовать. И кажется, это прям повод...
2: Так они хотят установить рекорд по самому большому объему сваренного борща с рыбой.
0: Так, открывайте, что это будет. Ну, можно же эти секреты уже открывать, да? Можно ли участвовать в этом во всем?
2: Конечно, приходите, смотрите, приедут представители. Я не помню, то ли это книга прям рекордов Гиннесса, но это прям представители.
0: Скорее всего, это книга рекордов России будет.
2: Да. Книга рекордов России. Книга рекордов борща.
1: Борщ самый большой
2: специально для фестиваля. Да, мы написали специально для фестиваля. И можно будет и попробовать, потому что, ребята, мы договорились, что если, я говорю, а если борщ закончится в первые полчаса, они говорят, мы сварим еще.
0: Мы на это рассчитываем вообще.
2: Да, будут варить и классический борщ с говядиной, и жарить карасей.
1: Ой, ну все.
2: Скоро обед.
1: Вы знаете, мы давно держите. Уже здесь. Мы здесь уже очень давно. А я знаю еще с фасолью.
2: Борщ. Тоже хорошо. А у нас еще в ресторанах с нутом ребята одни варят.
1: Ну, и там максимально разные вариации. Есть
2: постный борщ.
1: Да, от постного монастырского до такого самого наваристого.

0: Продолжаем собирать рецепты борщей кубанских и не только кубанских, потому что слушатели наши от Владивостока до Калининграда, от Тамани до севера нашей страны, до Архангельска. А пришлите... Вот
1: самый... Рецепт борща, да. Который вы готовите у себя дома по номеру телефона 928-401-2020.
0: Ну, какой-то оригинальный компонент, который вы обязательно

0: Итак, в нашей студии на часах 9 часов 45 минут. Третий час утреннего шоу «Алло, село». Это значит, мы встречаем гостей.
1: Тех людей, которые сегодня борщат, и пускай борщат, и борщат на территории Краснодара и на территории Краснодарского края. Александр Арути, Москаленко, Алиса, организаторы фестиваля «Родина борща». Доброе утро, доброе утро. Здравствуйте.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Всем доброе утро.
1: Говорим о десятках
2: разновидностей.
1: А вот вопрос Александра, ну и Алис, потом к вам, может быть, вы как-то присоединитесь все-таки. А не является ли, а я сейчас встану на сторону тех, кто считает, что больше он должен быть один, да, и вот эта вот игра в размывание и добавление каких-то, ну, таких нетрадиционных элементов, это все-таки шатание
2: устоев
1: того самого кубанского борща. Встречались ли вы с такими мнениями? И как вы на них реагируете, пожалуйста?
2: Мы многонациональный народ России, как начинается, да, наша конституция.
1: Да.
2: Вот также мы многонациональный народ Кубани привезли из разных регионов свои рецепты.
1: Угу.
2: Потому что мы с вами обсуждали, да, и борщ с грибами, и борщ с рыбой, а в некоторых северных регионах добавляют селедку, борщ
1: кто,
2: с вишней.
1: Кто чем богат, да.
2: Борщ был с грушей, с квашеной капустой. То есть, да, борщ — это народное блюдо, и оно было, наверное, как вот и пицца, да, и мы тоже рассуждали про суп минестроне, это было не от сильно хорошей жизни было сделано, нужно было накормить большое количество людей, потом все, что было в доме,
3: то их закидывали туда.
2: Да, поэтому оттуда появился и борщ с жареными карасями, и с рыбой, потому что, и он был одновременно же и с мясом, то есть сколько было, да, нужно было добавить больше белка, больше питательности, поэтому туда добавляли. Поэтому спорить о том, что борщ может быть только таким или только таким, ну, я думаю, что даже если мы возьмем какие-нибудь традиционные блины, когда в школу приносят, да, мамочки свои блины, да, или на какое-то мероприятие,
3: да,
2: ты смотришь, вроде, это же блины, но насколько они разные у всех.
3: Начиная вот от внешнего вида и заканчивая вот именно вкусом, но...
2: Мы же при приготовлении вкладываем еще и свою душу, да, свое настроение в еду и используем разные даже продукты, то есть, да, там, то есть картофель может быть такой или такой, капуста, да,
1: да,
2: более
1: верно,
2: свежая, да, или морковь. Вот, томатная паста, или там свежие помидоры. Вот поэтому здесь, мне кажется, мы такие разные. И говорить о том, что мы должны вот как-то мыслить очень квадратно, ну, не стоит.
3: Да нет, мы не в том регионе живем. У нас очень разнообразно это все. Я не думаю, что кто-то скажет, нет, оно должно быть. Вот мы обсуждали в самом начале, что даже у одной хозяйки каждый раз борщ может быть разным. Поэтому я думаю, что буду с тобой драться, то, что ты тут хочешь.
1: Ну, я не то, что хочу. Я просто предвосхищаю, что могут быть такие вопросы,
3: нет,
1: да?
3: На самом деле вопросы-то есть, но просто именно поэтому, допустим, да, вот мы когда придумывали всю эту гастрономическую эпопею, мы как раз таки и сказали, что у нас есть устои, классика, семейные рецепты.
2: И авторские.
3: И авторские, где вы можете чуть-чуть по-другому взглянуть на как раз таки классику. Во-первых, нельзя что-то надстроить, если у тебя нет базы. Поэтому мы сначала изучаем базу, мы делаем ее качественно, мы делаем ее по-разному, но она всегда вот такая вот сочная, тельная, там, насыщенная. Вот как не вода, да, мы обсуждали, что ты его не пьешь, ты все-таки ешь. Борщ — это такое сытное блюдо, наваристое. А потом у тебя есть вариант, где ты на то же самое можешь посмотреть чуть-чуть по-другому. А это всегда про развитие, это всегда про какие-то новые ощущения. Поэтому исследовать мир нужно по-разному.
1: А такой вопрос меня тоже интересует. Я, если путешествую, то очень часто привожу какие-то местные, в том числе и гастрономические достопримечательности. Ну, назовем. Вот вы сказали про тульский пряник как бренд, да? Его можно привезти, да, оттуда. Если мы говорим о северной рыбе, тоже, пожалуйста. Вот. А как человек, ну вот счастлив он же тот, когда может разделить с другими. Вот он побывал здесь, на Кубани, в Краснодаре, помимо нашего парка Галицкого, испробовал вкус борща, влюбился. Но у него там, у себя, на родине, в регионах, в своих родных, находятся друзья, родные, близкие. Вот как он может отсюда забрать тот самый вкус для того, чтобы передать? Потому что, ну, очень вкусно, да, здесь, а как, когда ты приехал домой, рассказать, ну, как...
2: Я думаю, что это целое новое направление. Я тоже об этом размышляла, на самом деле. Я думаю, что появится, возможно, и сублимированный борщ. Я знаю, что сама основа для борща уже продается, да, она может быть как-то консервирована. То есть мы с вами на самом деле здесь и сейчас пишем историю. Угу. До нас не было такого культа борща, а мы его с вами развиваем. Представляете, лет через 5, 7, 10, когда вся страна будет ехать на Кубань и будет говорить: так, пошли в ресторан,
1: в будем пробовать очередь.
2: Пицца-борщ, когда все рестораны будут просто вынуждены делать хинкали с борщом, какого бы направления ни было. Капучино.
3: Борщевой. Страшные дела, ты говоришь, Александра.
2: Ну, то есть, когда это будет возведено действительно в культ, да, то есть, когда мы приезжаем в Испанию, там, хамон, Италия, да. Пицца, да, или там Испания, даже паэля, да, разные там. Мы пробуем Таиланд, это том-ям.
1: Да, да, мы по нашим регионам проезжаем, и здесь тоже уже есть сформированные вкусы.
3: Так вот, смотрите,
1: те же самые адыги с сыром, когда
3: встречаем. Это же будет очень интересно. Во-первых, есть смысл путешествовать по России, потому что в каждом регионе свой рецепт борща. Ну, то есть вот вы приехали или живете в Краснодаре, попробовали разные борщи, преисполнились. Во-первых, поняли, какой борщ вы хотите сами готовить.
1: Какое красивое слово вы использовали, преисполнились.
3: Потом,
1: да,
3: поехали,
1: с борщом,
3: конечно,
1: да.
3: Потом поехали по регионам, изучили все борщи разных регионов. Вот тоже как бы преисполнились, X2. Вот. А потом, когда мы уже проводим там не первый год, мы понимаем, что людям это действительно нужно. Мы же тоже исследователи. Мы хотим понять, а вот действительно ли мы хотим говорить про борщи. Мы считаем, что это непосредственно связано с нашим регионом, с нашим краем, в том месте, где мы живем. Это вот часть культуры. И мы сейчас, вот когда его проводим, мы задаем людям этот вопрос. Вы тоже так считаете? Разделяете ли вы наше мнение? И если мы понимаем, а мы уже понимаем, потому что борщей едет очень много, ребята, вот, соответственно, мы потом начинаем дальше думать об этом, и появляется, естественно, и мерч борща, и рестораны.
1: Ну, давайте переводить, что это те самые одежды, которые...
3: И не только. То есть это сувениры, это та самая памятная, тот самый памятный кусочек впечатлений, который вы хотите забрать с собой. Это может быть что угодно. Это могут быть и сумки, и какие-то виды
2: свечи, одежды,
3: даже зонт в виде борща. Это же потрясающе. Ну, то есть вы идете под борщом. Да? Или
2: фанаты
3: с борщом борща. Сердечки. Да, то есть это любые там броши и все прочее. Любая там вид вот этих вот самых впечатлений вещественных, это будет, мне кажется, очень классно, и как раз-таки можно будет сделать это традицией. И это можно делать не только вот в эти 2 недели, а в целом на протяжении всего года, потому что борщ едят круглогодично.
2: Слушай, это какое-то борщевое сумасшествие у нас тут.
1: Наш сегодняшний эфир показал, что борщ — это не только про еду, это еще про связь. Про связь поколения, про связь тех людей, которые хотят, чтобы наш регион был действительно особенным. Он таковым и является. В содружестве всех наших дружных регионов России у нас есть свои особенности, и мы бы хотели ими поделиться, хотели бы сами наслаждаться. Скажем спасибо большое, Юль, нашим гостям. Сегодня у нас в гостях в нашей студии, вы тоже можете пересмотреть эфир, это можно сделать на сайте kazak.fm либо группа ВКонтакте, были организаторы фестиваля «Родина борща» Александра Рудь и Алиса Москаленко. Спасибо вам большое за популяризацию, за то, что вы делаете борщ, мое любимое блюдо, точно, 100%. А ближе и к нашей аудитории, краснодарцам, кубанцам, и для всей нашей страны его открываете.
2: Спасибо, что поддерживаете,
3: да, спасибо
2: нас.
3: Вам.
1: 30 секунд остается. Давайте, что эмоционального еще раз получат люди, которые поучаствуют в фестивале «Родина борща»?
2: Незабываемые впечатления. Мы ждем всех в эти выходные. Будет невероятно интересное народное гуляние. Пообщаемся, попробуем борщ и решим, какой же самый вкусный. Поспорим, возможно, о том,
3: всех
2: какой же самый вкусный.
3: Всех объединяет еда, да.
4: Ну, а я хочу сказать спасибо большое нашим радиослушателям, которые сегодня писали нам о своих воспоминаниях и вкусах своего детства, потому что действительно мы тоже окунулись в прошлое, и мы приглашаем вас всех на фестиваль «Родина борща», да, где девушки нам сегодня подробно все рассказали. Я бы сходила в воскресенье с большим удовольствием.
1: Конечно.
4: Мне очень интересен забег. Ну, а мы с вами прощаемся до завтра, до 7 утра.
1: Присоединяйтесь, завтра будет новый день, но сегодня тоже будет классная передача. Радио «Казак ФМ» с любовью и к борщу, и ко всему хорошему. До свидания.
3: До свидания.
2: До свидания. До
5: свидания. Алло, село! Спонсор часа – группа компаний «Югстроинвест».
6: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт.
7: Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале Ботаника. При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. Югстройинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО СЗ3 ЮСИ Кубань. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 214 ФЗ.
8: Ой, да как же поют земляки! Эх, знай наших!

0: Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут быть на свете всех милее, когда просят взаймы. Это наши соседи могут описать свой восторг от похода в оперу, используя только нецензурные слова. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.
1: Баба

0: Русланчик, ну ты спортсмен. Вчера видел, с какой скоростью ты бежал. Вот что значит годы тренировок.
1: Но, Петрович, ничто так не мотивирует, как 2 минуты до закрытия магазина.
2: Два соседа на Казак FM.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Папа, папа, скажи, пожалуйста, а как разговаривает змея?
2: Папа в этот момент медленно переводит взгляд на тещу и спрашивает: «Ну, Любовь Сергеевна, что мы молчим? Ребенок-то интересуется».
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: мой.
1: Радио «Казак ФМ» представляет, что русскому человеку для хорошей жизни надо. Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут превзойти нейросеть, когда генерируют причины, почему они не могут дать денег в долг. Это наши соседи знают друг о друге больше, чем о себе. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.
2: Ба-ба-ба!

Ой, девочки, я такого мужчину встретила. Мечта. Заботливый, щедрый, внимательный, романтичный. Все так было хорошо. А потом я проснулась.

0: Я скучаю,
1: я скучаю.
2: Я соскучилась.
1: Любимый.
3: Давай же.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: По мне замуж.
2: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
2: Ты мой зайчик.
0: Ты мое счастье.
2: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
2: Я объявляю вас мужем. Я тебя люблю.

0: почему земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Пап, а можно обойти землю пешком?
3: Это непростой вопрос, дочь. Смотря что ты имеешь в виду.
0: Ну, пошел такой из дома. Идешь, идешь долго. А потом опять пришел домой и все страны обошел.
3: Некоторые называют это кругосветное путешествие. Когда огибаешь весь земной шар и возвращаешься в ту точку, откуда стартовал. Но именно пешком так пройти не получится, потому что понадобится пересечь два океана, Тихий и Атлантический, либо на корабле, либо на самолете.
0: Ну ладно, на корабле тоже можно. А долго придется идти?
3: Тут придется заняться математикой. Давай посчитаем приблизительно. Окружность земного шара по экватору 40 тысяч километров. Если проходить каждый день по 25 километров, понадобится 1600 дней. Это если шагать без выходных. И посчитали мы окружность по экватору, а идти придется по земле, и это сильно увеличит расстояние.
0: А сколько это лет?
3: Где-то 4 года 3 месяца, причем это без единого выходного.
0: Нет, пап, так не пойдет. Я состариться успею и не отдохну совсем. А побыстрее можно?
3: Можно, на машине, а еще быстрее на самолетах. Облететь земной шар можно за пару-тройку дней несколькими рейсами. Но стоит это очень дорого, и лично я в таком путешествии смысла не вижу. Кроме земли, в окошко самолета ничего не увидишь. А кто будет платить за твое кругосветное путешествие?
0: Кто-кто? Конечно, ты, папочка. Я ведь еще не заработала.
2: Папа знает. Когда душа

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Ой, ты знаешь, у меня жена такое сокровище. Ну такое сокровище. Ну просто клад. Это почему ты так решил? Да ты знаешь, куда бы мы с ней ни пошли, у меня все сразу спрашивают, где ты ее откопал?
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

Привет-привет всем тем, кто слушает радио «Казак ФМ». Кумовья желает всем счастья, здоровья, всем ангелы-хранители. Слушайте настоящие кубанские казачьи песни в исполнении квартета. Всем удачи!

0: Друзья, здравствуйте. Обеденная программа «По заявкам» начинается в прямом эфире. Меня зовут Алексей Орлов. Желаю вам хорошего дня и легкой среды в нашей компании. 8-928-401-2020. Наши цифры. Набирайте, дозванивайтесь, либо пишите к этим же цифрам. Подключен наш Макс. Первый звонок уже раздался из Новокубанска. Галина, здравствуйте. Добрый день.
1: Добрый день, Алексей. Добрый день, наше любимое радио «Казак-ФМ». Всем слушателям «Казак-ФМ» хочу передать хорошего настроения, пожелать позитива на весь день.
0: Спасибо.
1: Нас в этом году осень радует своей погодой чудесной. Ну и в свою очередь хочу пожелать, не пожелать, а передать слова благодарности всем людям белых халатов, которые сейчас трудятся на передовой, в госпиталях, в больницах, врачам, медсестрам. Ну и от благодарных пациентов хочется передать слова огромной благодарности участковому терапевту Новокубанской ЦРБ, участковой больнице станицы Советской Жюльетте Хизировне Кардановой за ее прекрасный оптимизм, душевную теплоту, ее понимание пациентам, профессионализм. Передать ей, конечно, ее семье, всем ее близким и знакомым, в первую очередь здоровья, позитива, такой же быть позитивной, оптимистической, здоровья, крепости духа, всего-всего самого, что хотела бы Джульетта Хизировна. И если можно, пожалуйста, песню, замечательную песню Руслана Агоева «Отец».
0: Да, с удовольствием. Ну, во-первых, хочется присоединиться и наш казак-ФМовский привет отправить и Новокубанскую ЦРБ, вообще всем людям в белых халатах. И вы знаете, вы заказали песню «Отец» Руслана Агоева. Есть еще сообщение, и тоже попросили эту песню. Но так как сообщения по сообщениям музыкальные заявки не выполняются, а здесь вот все сошлось, поэтому я с огромным удовольствием прямо сейчас зачитаю это поздравление дорогого отца Кирии Сергея Васильевича из станицы Новощербиновской. С днем рождения. Всего пусть будет понемногу, но только лучшее всегда. Желаю жизни без тревоги и сил на многие года. Ваши сыновья из Белгорода и Краснодара подписались под этим сообщением. Ну и, собственно, как я уже сказал, песни «Отец» попросили. Давайте послушаем и, конечно же, присоединяемся. Сергей Васильевич, всего вам самого доброго. Желаем и от коллектива нашей радиостанции. Сейчас буквально на минуту на рекламу прервемся, а сразу после нее Руслан Нагоев в эфире для вас.
2: Когда душа поет. Частушка для казака от Катерины.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: 4 дня вкуса, кубанского гостеприимства и отличного настроения. С 24 по 27 сентября в Экспоград Юг пройдет кубанская ярмарка. Сотни фермеров привезут для вас свежее мясо, рыбу, сыр, мед, овощи, фрукты и саженцы. Вход свободный. Приходите всей семьей. Улица Конгрессная, 1. Кубанская ярмарка. Ждем вас. 0+.
2: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
3: Городское управление гражданской защиты напоминает. В Краснодаре нет разрешенных мест для купания. Специалисты непрерывно патрулируют акваторию и береговую линию, проводят профилактические беседы с отдыхающими у воды и выявляют несовершеннолетних без сопровождения взрослых. В случае происшествий звоните по единому номеру экстренных служб 112.
4: Мареночки! Мареночки! На Казак

0: Шутки на Казак FM.
1: Не забывайте, друзья, что сообщение вы можете отправить на нашу электронную почту вареник@казак.фм, и при помощи нашего официального сайта Казак FM на главной странице есть для этого специальная форма. Главное, не забывайте подписываться и указывать, кому адресуете свои приветы. Из Ставрополя раздался следующий звонок. Мария, здравствуйте. Добрый день.
2: Добрый день. Студия, добрый день. Хочу поздравить внука с днем рождения. Ему 27 лет сегодня. Пожелать ему здоровья крепкого, семьи хорошей. У него замечательная жена, замечательные родители. Ну и дедушка с бабушкой. Всем им мира, здоровья. Я его очень люблю. Мы все его любим. Он у нас сейчас в Москве. Там он работает очень на серьезной работе. Так что ему мира, благополучия. А вам большое спасибо за внимание.
1: Спасибо, Мария. А вы сказали, как зовут именинника?
2: Дима.
1: Вот, Дмитрий. И от нашей команды большой привет, самые теплые поздравления, в том числе принимайте. Успехов вам, всего самого доброго. И пусть на жизненном пути всегда сопутствует, ну, помимо удачи, счастье, фортуна пусть всегда улыбается вам. Немного летнего настроения в эти осенние, ну, как минимум в Краснодаре, дождливые деньки от Юрия Шатунова.

0: Казак ФМ.
1: Ну, я напомню, что сегодня день осеннего равноденствия. Ну, а в народном календаре Петр и Павел, рябинники, все Петры, Павлы, принимайте поздравления с Днем Ангела. И, конечно же, вы тоже можете поздравить своих родных, близких и обладателей данных имен с именинами в эфире радиостанции Казак ФМ. Ну что, быстренько пробегусь по вашим сообщениям, которые к этой минуте прилетели, поэтому пока небольшая пауза в звонках. Здравствуй, радио Казак ФМ. Сегодня свой день рождения отмечает любимая крестница Гетман Валентина Вячеславовна из Ленинодара. Дорогая крестница, поздравляю с прекрасным возрастом, с 27-летием. Ты уже такая взрослая, такая замечательная. Пусть каждый твой день будет наполнен радостью, улыбками и приятными сюрпризами. Ты всегда была для меня не только крестницей, но и настоящей подружкой. Я горжусь тем, что ты стала тем, кем ты стала. Желаю тебе крепкого здоровья, безграничного счастья, исполнения всех заветных мечтаний. Пусть все твои планы сбываются, а жизнь радует новыми возможностями и достижениями. Пусть в твоей жизни всегда будут верные друзья, любовь и удача. Будь счастлива, дорогая, наслаждайся каждым моментом. С любовью и теплом, крестная Мирошниченко Елена со своей семьей. Валентина, Валя, поздравляем вас и от коллектива радиостанции Казак ФМ. Здравствуйте, Казак ФМ. Алексей, 23 сентября у нашей дочери Рыжкиной Александры Михайловны день рождения. Передайте, пожалуйста, наше поздравление. Дорогая доченька, с днем рождения. От всей души желаем тебе огромного счастья, крепкого здоровья и бесконечной радости. Ты наша гордость и самое большое сокровище. Пусть каждый твой день будет наполнен яркими моментами, улыбками и приятными сюрпризами. Пусть все твои мечты сбываются, а цели достигаются легко и красиво. Оставайся такой же доброй, нежной, заботливой. Пусть рядом всегда будут верные друзья и любящие люди, которые поддержат в любой ситуации. Счастья тебе, наша радость и много-много любви. Папа, мама, сестра Ксения и, конечно же, Казак ФМ присоединяется от всей души. Вас приветствуем и поздравляем, дорогая Александра.

0: заявки на Казак-ФМ.
1: Продолжается дневная программа по заявкам. 8-928-401-2020. Наши цифры. К этому же номеру подключен наш Макс. Напомню, на всякий случай. Поселок Каменномосский у нас на связи. Оля, здравствуйте. Добрый день. Оля? Ольга? Так. Оль, ну возвращайтесь. Тогда рассказывайте, кого и чем вы хотели поздравить. В эфире радиостанции «Здравствуй, Казак-ФМ». Сегодня свой день рождения отмечает наша любимая мамочка и бабушка Мелехова Любовь Леонтьевна из хутора «Память Ленина» Выселковского района. Дорогая мамочка, самая лучшая бабушка, от всего сердца поздравляем с твоим 81-м днем рождения. Ты наша гордость, наша опора, наше вдохновение. Каждый день ты даришь нам тепло, заботу и мудрость, и мы бесконечно благодарны тебе за это. Ты самый близкий и родной человек для нас. И сегодня мы хотим выразить тебе свою любовь и уважение. Твоя жизнь — это пример стойкости, доброты и терпения. Мы гордимся всем, что ты сделал для нашей семьи, и восхищаемся твоей безграничной любовью и заботой. Желаем крепкого здоровья, радости, счастья. Пусть каждый твой день будет наполнен светом, теплом и приятными моментами. Мы всегда рядом, готовы поддержать и подарить свою любовь. Дочь Валентина, зять Виктор, внучка Ирина, внуки Михаил, Роман, Григорий и Сергей с семьями подписались под этим сообщением. Присоединяемся. Уважаемая Любовь Леонтьевна, и от коллектива Казак-ФМ принимайте добрые поздравления с вашей 81-й осенью. Дай вам Бог всего самого хорошего и здоровья, крепкого-прикрепкого. Алло, здравствуйте, добрый день.
2: Алло, здравствуйте, это вас беспокоит Кущевский район.
1: Очень приятно, зовут вас как?
2: Зовут меня Владимир.
1: Владимир, рассказывайте.
2: Я хочу поздравить своих друзей поселка Ленинградского, станицы Ленинградской, Авленко Александра Васильевича и Амраменко Юрия Петровича. Хорошие мои друзья, крепкого им здоровья, твоим хорошего.
1: И от нас тоже ловите привет большой всем, и помимо здоровья, мира, добра, благополучия, успехов во всем, чем бы вы ни занимались. Давайте ведь красивой песней все это подкрепим, и с днем рождения поздравим, конечно же, друзей.

0: Яночки на Казак ФМ.
1: Из горячего ключа раздался следующий звонок. Сергей, здравствуйте. Добрый день.
2: Охренеть.
1: Алло, алло.
2: Да, алло.
1: Да. Сергей, да, слушаем.
2: Я представляю, когда валин из города Улан-Удэ, Ряти, на Дону, и уехала, работала там идеологом, воспитателем, и на железной дороге, и, значит, вас сейчас.
1: Ой, Сергей, вообще непонятно ничего. Связь сегодня барахлит. Попробуйте либо перенабрать сейчас наш номер, дозвониться в эфир. Я пока сообщение почитаю. Ну, шалит сегодня связь. Поэтому, друзья, всегда говорю, сразу в МАКС пишите. Не получается. Заметил, что да, сегодня, вот бывает такое. Я так полагаю, Сергей перезвонил. Да, Сергей, алло.
2: Алло, ну вот не получилось.
1: Вот, отлично. Рассказывайте, теперь мы вас слышим.
2: Алло,
1: Сергей, мы вас слышим.
2: Да, я не этот самый микрофон сейчас, динамик, грубо.
1: Продолжайте, пожалуйста.
2: А так лучше?
1: Да, продолжайте. Алло. Да, кому ваш привет?
2: Алло, так лучше?
1: Лучше. Кому привет, рассказывайте, Сергей.
2: Привет в Улан-Удэ Ларисе Коноваленковой. Она родилась на Дону. Потом уехала по распределению в Бурятию, в Улан-Удэ. Работала в геологии. Потом работала воспитателем в детском саду на железной дороге. Потом работала в церкви. Сейчас воспитывает внучек. Вырастила 3 сыновей. Один, правда, на Дон поехал. Сейчас работает через Архангельск. Приехал. Лане привет тоже. Родственники вот в горячем ключе куча поздравляет. Ну и надеюсь, присоединяются те, кто живет в Ростовской области, в Краснодаре. Очень хороший человек, хорошая бабушка, баба хорошая.
1: Вы сказали, что Дон – это родина. А давайте про Дон и подарим. И, конечно же, Казак ФМ тоже присоединяется. Добрый, теплый привет от нас ловите.

0: помощи, вера матерей, надежда отцов и любовь в каждом сердце. Это край добра, а добро краев не знает. Благотворительный фонд помощи детям Краснодарского края. Край-добра.ру.
1: Мареночки! Мареночки! На Казак ФМ.
2: 8-928-401-2020. Телефон прямого эфира. Но главное, не забывайте, что к этим цифрам подключен Макс для ваших сообщений. Наша электронная почта вареник@казак.фм, и при помощи официального сайта радиостанции можно отправить свой привет и поздравления. На главной странице казак.фм есть специальная форма. Здравствуйте, варенички! Сегодня свой день рождения отмечает любимая доченька, внученька, племяшка Еременко Виктория Викторовна. Дорогая Вика, сегодня у тебя особенный день, тебе исполнилось 18 лет. Это начало нового удивительного этапа в твоей жизни. И мы, твои родители, невероятно гордимся тобой. С самого детства ты радовала нас своей добротой, умом, красотой. Мы благодарны судьбе за каждый момент, проведенный с тобой, за твою искреннюю улыбку, теплые объятия. Мы тебя очень любим безмерно. Всегда будем рядом, поддержим в любых начинаниях и разделим все твои победы. Будь счастлива, наша доченька. С днем рождения, любящие родители, бабушка Лена, сестренка Аня, дядя Коля с семьей, бабушка Люда с семьей и все родные подписались под этим сообщением. Вика, поздравляем вас с 18-летием. Расулову Ирину Владимировну из Славянска на Кубани поздравляю с днем рождения. От всей души желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия, исполнения всех желаний, любви и мирного неба над головой. С уважением, Валерий. Поздравляем, Ирина Владимировна. Добрый день, Алексей. Мы живем в станице Лесогорской. Сегодня хотим поздравить с днем рождения свою куму Титову Марину. Так случилось, что она в свой день рождения находится на лечении. Кумушка моя, главное тебе здоровье. Пусть тебя любят, уважают твои дети и ценит муж. Мира, покоя со своей семьей. Кума Евгения. Конечно же, и от нас, Марина, пожелания доброго здоровья. Принимайте, пусть все будет хорошо. Здравствуй, Казак ФМ. Поздравляю свою доченьку Власенко Олю с первой пятеркой. Желаю больше успехов в учебе. Передаю привет своей любимой жене Тане и дочке Вере. А также поздравляю своего брата Алмаза и его жену Юлю с рождением сына Алима. Всем хорошего настроение. Прекрасные поводы, и первая пятерка, и рождение малыша, и в общем, всей семье, всем вам большой привет. Ну и коли у нас такой более-менее женский поздравительный выход получился, давайте вот как раз нашей прекрасной половине подарим этот музыкальный привет, а сразу после песни еще обязательно вернусь к вашим сообщениям.

0: на Казак FM.
1: Ну, еще один звонок успею принять. Из Крыловской он раздался. Любовь Ивановна, здравствуйте. Добрый
2: здравствуйте.
1: День.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Так, потише приемничек делаем, чтобы мы могли с вами пообщаться в эфире.
3: Дорогая моя передача.
1: Иногда такое ощущение, что я сам с собой разговариваю. Любовь Ивановна, выключите, пожалуйста, приемничек.
2: Пожалуйста, приемничек.
1: Или отойдите от него подальше. Он же нам мешает с вами, а мне так хочется вас услышать.
3: Подальше, да, подальше отойду.
1: Спасибо большое. Рассказывайте.
3: Дорогая наша передача, Казахи БФМ. Мои дети, Коля с семьей, Андрюша с семьей, внук с Хабаровска, Краснодар, внучка, правнучки все поздравляют меня с праздником, с юбилеем. Желают крепкого-крепкого здоровья и долголетия.
1: И Казак ФМ тоже поздравляет вас от всей души с юбилеем. Ну, особая дата всегда, любой красивый юбилей. Это помимо того, что, ну, я имею в виду красивая дата, это еще и подтверждение того большого, важного жизненного пути, мудрости, опыта, множество добрых воспоминаний. Дорогая Любовь Ивановна, я желаю беречь здоровье, не терять бодрости, находите радость в каждом прожитом дне. Пусть рядом всегда будут отзывчивые люди, которые готовы помочь, разделить хорошее настроение. Желаю домашнего уюта, семейного согласия, спокойствия. Всех благ вам! Ох, рябина кудрявая! Надежда Кадышева в нашем эфире появится именно с этой песней. Она уже будет завершать программу по заявкам. Здравствуй, Казак ФМ! Поздравляем сегодня с 45-летием, с красивым ягодным юбилеем нашу Лидочку Корниенко. Это ваши коллеги пишут. Мы желаем тебе, наша родная, чтоб здоровье не подводило, оптимизм твой не иссякало, каждый новый день дарил приятные впечатления и ощущение полного счастья в кругу твоих детей и любимого мужа. С юбилеем поздравляем. Лида, Лидия, мы вас тоже приветствуем и поздравляем от коллектива радиостанции «Казак ФМ». Здравствуйте, передайте привет моему братику Моисеенко Виктору Петровичу и племяннику Петру Викторовичу Моисеенко. Хочу пожелать здоровья, любви и ангела-хранителя. Привет идет в поселок Венцы Заря Гулькевичского района от сестрички и тети Людмилы из Калининского района. Петр Викторович, Виктор Петрович, ловите привет и от нашей радиостанции. Здравствуйте, а я хочу просто поприветствовать своего мужа Петю и поздравить его с именинами. Люблю тебя, Оксана прислала сообщение. Вот это правильно. И Петры, и Павлы вас поздравляем. Также от коллектива радиостанции «Казак ФМ». Я напомню, что сегодня в народном календаре Петр и Павел Рябинники. Если у вас есть знакомые, тем более родные, обладатели данных имен, обязательно поздравьте. Им будет очень приятно. Меня зовут Алексей Орлов. Программа «Варенички» прощается до завтра. С 12 вновь ворвемся в эфир и продолжим.

0: Жена говорит мужу: и что это мы тут вот делаем? И что это тут мы сидим? А что? Что-что? Мусор вынеси! Господи! Ну только присел! А что ты до этого делал? Что-что? Лежал!
1: Шутки

сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа. Дало-фандыр – осетинский народный музыкальный инструмент. Он относится к семейству щипковых, звуки на котором извлекаются быстрым перебором струн. Их обычно три – брецанием или щелканием по ним пальцами. Корпус инструмента прямоугольной формы. Его делают из куска древесины мягкой породы, так как она более звучна и легче поддается обработке. Дало-фандыр чаще всего сопровождал пение и танцы. В его компании грустили, смеялись, в любви признавались. Но в начале 20 века музыканты стали от него отказываться. Посчитали слишком простым и устаревшим. К счастью, в 1938 году группа энтузиастов решила инструмент реконструировать. В результате возникли 6 разновидностей дало-фандыра. Пикколо, прима, альт, тенор, бас, контрабас. И началась для инструмента новая эра. Он вышел на большую сцену и зазвучал в оркестрах. Дало-фандыр стал современным, но сохранил свою суть. Ведь, согласно верованиям осетин, звучание музыкальных инструментов привлекает в дом фарн, небесную благодать. Самое доброе пожелание этого народа — так пусть в ваших домах всегда звучит фандыр, душа Осетии.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Сидят парень с девушкой на скамейке. И парень говорит: слушай, пошли в ресторан. Она говорит:
2: ой, круто, пошли.
1: Да подожди ты, дослушай. Пошли в ресторан грузин, армянин и русский.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Пировать приходят чужие, горевать – свои. Так говорят японцы, наши соседи. В мире их более 130 миллионов человек, а пятеро выбрали Кубань для постоянного места жительства. Подружиться с соседями-японцами легко. Японцы достаточно общительные люди, но не очень эмоциональные. Просто их с детства учат справляться со своими эмоциями. Помните основные правила дружбы с японцем. Во-первых, они все четко планируют, особенно встречи или совместные посиделки. Даже если речь идет о встрече с друзьями, все должно быть по расписанию. Японец может договориться с вами о встрече, например, через месяц, и в назначенную дату будет рад вас видеть. К этому стоит относиться серьезно, так как ответственность – одно из главных качеств этого народа. Испокон веку японцы жили, объединяясь в группы, и каждый был в ответе за всех остальных. Такой уклад общества помогал им успешно возделывать и выращивать урожай. Это коллективное сознание называется у японцев гири, то есть чувство долга перед семьей и обществом. Если помнить об этом, то дружба с соседом-японцем может стать очень крепкой и привнесет в вашу жизнь много новых красок. Ведь у этого народа очень интересные обычаи, традиции и кухня. Она совсем не ограничивается роллами и суши. Одно из любимых блюд японцев – ояка-дон. В переводе с японского это означает «родители и дети». Ведь в его составе есть и курица, и яйцо. Готовится ояка-дон быстро и просто, а продукты, которые нужны для этого, всегда под рукой. Японцы едят ояка-дон и дома, и в закусочных, и в ресторанах. Появилось блюдо благодаря одной любознательной женщине и изрядной доле саке – национального алкогольного напитка. Легенда рассказывает, что однажды в токийском ресторане во время чествования почетный гость превысил свою норму саке и совершил недопустимое. Вылил на рис куриный суп с яйцом, перемешал и съел. Гости, чтобы сгладить его проступок, потому что класть что-либо на рис в то время было дурным тоном, поступили так же. Это заметила хозяйка заведения и попробовала повторить оплошность. Причем то, что получилось, ей очень понравилось. Немного усовершенствовав рецепт, женщина стала предлагать его гостям заведения. Сначала японцы стеснялись есть блюдо прилюдно. И чтобы не потерять репутацию заведения, находчивая хозяйка стала доставлять блюдо на дом в закрытой чаше. Кому какое дело, что едят люди у себя за закрытыми дверями. Так ояка-дон стал одним из любимых блюд японской быстрой еды. Вы тоже можете его приготовить. Для этого нужно тщательно промыть рис, вымочить его в холодной воде и потом сварить. Пока варится рис, а это около 20 минут при небольшой температуре, нужно взбить яйца, почистить и нарезать лук и куриное филе. Теперь наливайте в широкий сотейник соевый соус со специями, доведите его до кипения, сюда же положите лук и кусочки курицы. Через 5 минут положите на курицу ростки сои, вылейте взбитые яйца и сразу убавьте огонь до минимума. Накройте сотейник крышкой и оставьте на 30 секунд. Затем выключите огонь. Не открывайте крышку еще одну минуту. Яйца должны схватиться, но не превратиться в омлет. Разложите по мискам рис, сверху выложите курицу в соусе, посыпьте нарезанным зеленым луком и подавайте. И не забудьте пригласить в гости соседей японцев. Они помогут оценить ваше кулинарное искусство. И если попросите, откроют свой секрет, как сделать блюдо еще вкуснее.
1: Добрые соседи! Казак!

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи по запачканности обоев вокруг выключателя могут назвать точную дату последнего ремонта в вашей квартире. Это наши соседи используют смотровые ямы в своих гаражах для хранения закруток. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа. Ба-ба-ба!

0: Муж и жена на кухне. Муж: Валя, если я помру, ты не плачь, не горюй. Знаешь, вот сразу выходи замуж. Будь счастлива. Валера: ну как ты достал? Да нормальный суп, нормальный. Не хочешь, не ешь.
1: Шутки, прибаутки. Эх, хорошо, сказа кафе.

0: когда душа поет.
1: Здравствуйте, друзья! Я Сергей Куренков. Слушайте мои песни на радио «Казак-ФМ».

0: ви бачили, що це?
1: Что на кубанской балачке означает слово «дайвочка»? Мы спросили у случайных прохожих, и вот какие ответы получили.
0: Ты бач, як оно!
2: Птичка, наверное, что-нибудь такое невеличко. Девочка. Красиво, вот может, внучку надо где-то так по-ассоциативно это называть.
3: Может быть, так называли какую-нибудь маленькую девочку?
4: Это у казаков считалось женщина или мужчина, который дает взаймы зерно, деньги, там, соль, хлеб, ну кто что попросит.
5: Мне кажется, это что-то с водой связано, нет? Может, эта дайвочка воду раздавала?
6: Эта дайвочка, наверное, ходит часто занимать. Долгий дайвочка.
7: Это казачка, потерявшая мужа на войне.
8: Попрошайка, которая все время дай, дай, дай и дай.
1: И на самом деле дайвочка – это попрошайка. Так в основном называли людей, которые просили милостыню, чуть реже тех, кто надоедал своими просьбами. Синонимами слова «дайвочка» в русском языке являются «поберуха», «нищеброд», «христорадница», «шмольница», «приставала», «надоеда», «крамушница», «кусочница» и прочее-прочее.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Знаете, что я вам скажу? Я вот понял, кто такой идеальный муж. Угу. Идеальный муж – это тот, что все время вовремя приходит домой, покупает продукты, готовит еду, моет посуду, убирает квартиру, занимается с детьми. То есть вывод – идеальный муж – это жена.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: шутки, прибаутки от Светланы Рожковой.
1: Народная мудрость гласит: новое – это хорошо забытое старое. Вот думаю, зачем третий раз замуж-то выходила?

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Решили два кума забить быка. Один за рога держит, а второй кувалдой бьет. Удар! Бык стоит. Еще удар! Бык стоит, как ни в чем не бывало. Тогда тот кум, что держал, говорит: «Куме, если ты меня еще раз ударишь по голове, я быка не удержу».
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Короткая дорога к славе? Труд. Так считают наши древние соседи – шапсуги. Испокон веку они жили на Черноморском побережье Кавказа и были одним из самых крупных этносов. Сегодня во всем мире, если верить официальной статистике, насчитывается всего около 10 тысяч шапсугов. И на Кубани живет почти половина от этого числа. И вполне может быть, что семья шапсугов живет с вами на одной улице. Если шапсуг ваш сосед, то вы знаете, что это скромный, трудолюбивый и очень гостеприимный человек. Сами шапсуги во все времена всегда отличались умеренностью в еде. У них не принято говорить о том, что ты голоден. Это считается неприличным. А обжорство или жадность к пище и вовсе считалось во все времена серьезным пороком. Согласно древнему обычаю, даже если ты не наелся, на тарелке всегда нужно оставить немного еды. Другой обычай обязывает отведать все блюда, что есть на столе, и выбрать или просить что-то одно нельзя. Но эти правила относятся только к самим шапсугам. Когда речь идет о гостях, снимаются любые ограничения. Угощать у этого народа принято со всей широтой души. И не дай бог вам, придя в дом соседа шапсуга, оказаться сытым или занятым. Отказаться сесть за стол – смертельная обида для хозяев. Ну, почти оскорбление. А вот если разделишь с ним трапезу, то можешь рассчитывать на любую помощь. Ведь отведавших их хлеб-соль, согласно народным традициям, становишься в доме своим. Я, например, не знаю людей, которые бы в здравом уме отказывались от национальных шапсугских блюд. Вкуснейших, ароматных и тающих во рту. Повседневный стол в современной семье мало чем отличается, например, от казачьего. Здесь хозяйки также умеют готовить борщ, суп, котлеты или вареники. Правда, в традиционный борщ могут вместо мяса добавить фасоль, а вареники вместо творога начинять адыгейским сыром. Такая вот интерпретация. Но в остальном традиционная национальная кухня шапсугов не менялась на протяжении тысячелетий. Зайдите на свадьбу к соседям шапсугам. Ее, кстати, может посетить любой желающий и без приглашения. Имени у вас не спросят, но обязательно угостят ароматным чипс и вкуснейшей пастой. Мясо шапсуги готовят превосходно, причем и курицу, и индейку, и баранину. Ну кто способен отказаться от ароматного и аппетитного шашлыка, приготовленного соседом шапсугом? Кстати, шашлык готовят только мужчины. Женщины к этому действу не допускаются. И рецепт его приготовления существенно отличается от рецепта любого другого кавказского народа. Здесь мясо молодого барашка никогда не маринуют. Мякоть, нарезанную кусочками по 100-200 граммов, отбивают специальным деревянным молоточком до округлой формы. И только потом, поливая заранее приготовленным рассолом со специями, доводят до готовности на костре.
1: Добрые соседи! Когда душа

0: Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной? Да сосед толковый! Только наши соседи используют чат подъезда как сайт для знакомств. Это наши соседи по автомобилю на парковке могут определить не только его расход топлива, но и кто владелец, в каком подъезде живет, сколько зарабатывает, есть ли семья и дети. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.
1: Ба-ба-ба!

0: Николаевич!
1: Да?
0: Ты что весь день из лифта не выходишь?
1: Да вот вчера узнал, сколько я за лифт плачу, понял, что не пользуюсь им на эту сумму, понимаешь? Вот, наверстываю упущенное. Русланчик, заходи, заходи, покатаю.
0: Подвинься.

застывшее кажется вечностью. Мы наступаем по всем направлениям. Танки, пехота, огонь артиллерии. Нас убивают, но мы выживаем.

0: спрашиваю сына. Ну, когда ты уберешься в своей комнате? А он мне: время расставит все по своим местам.
1: Шутки, прибаутки.

0: почему земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Пап, а что такое родина?
3: О, Нина, какой серьезный вопрос. А ты сама как думаешь?
0: Это что-то родное? Семья?
3: Ты правильно размышляешь. Любая родина начинается с тех людей, которые рядом. Ведь у слов «родина» и «родители» одинаковый корень – род. А род – это несколько поколений людей, у которых общие предки. И все они жили на земле. Раньше люди вообще мало путешествовали и переезжали на новые места. Поэтому в одном городе или селе жили большими семьями в несколько поколений. Дети, родители, бабушки и дедушки. И это место было для этих людей родиной.
0: А воспитательница нам сказала, что есть еще малая родина.
3: Так называют то место, где человек родился и вырос. Наша малая родина – Кубань. Здесь родились и выросли и мама, и я, и наши родители, твои бабушки и дедушки. Вообще, предки нашей семьи приехали сюда больше 150 лет назад. Так что Кубань – малая родина для многих поколений нашей семьи.
0: А большая родина есть?
3: Конечно. Это наша страна, Россия. Она действительно большая, или еще говорят, великая, и по территории, и по количеству людей, и по богатой событиями истории, и по традициям, которые складывались веками, и по достижениям в культуре. Знаешь, как еще называют Россию?
0: Как?
3: Отечество или отчизна. И эти слова тоже обозначают связь многих поколений. Это место, где жили наши отцы, то есть предки.
0: А теперь живем мы, их детки.
2: Папа знает.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Так, кто это у нас тут? Ага, Мария Петровна. Так, Мария Петровна, объясните, пожалуйста, собравшимся, почему вы развелись с мужем?
2: Ой, вы знаете, он относился ко мне как к собаке.
1: Это в каком смысле?
2: В смысле, он постоянно требовал от меня верности.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

Zack FM. Zack FM.

0: разные, как краски на холсте, что создают прекрасный дивный мир. Истории, как нитью сплетены, судьбою общей связаны навек. Кубанская земля одна, и нам не тесно.
1: Добрые соседи на Казак-ФМ.
2: Добрый вечер, друзья! Вы на волнах радиостанции «Казак-ФМ». Меня зовут Андрей Мартынюк. И сегодня мы отправляемся в наше радиопутешествие. И оно пройдет с народом, который не стесняется и носит вещи наизнанку. Ведь это хорошие новости. Они зовут отца мама. Маму могут назвать, да-да. А дедушку папа. И это тоже для них нормально. Они разговаривают периодически, повышая голос. И не потому, что ссорятся, а потому что в словах нет ударений. И основной слог выделяется повышенной интонацией. Догадались, о ком мы сегодня и с кем мы сегодня будем говорить? На казаке у нас грузины. Грузины-кубани, добрый вечер!
3: Гамарджоба!
2: Первый тост на традиционном грузинском застолье всегда за мир. И с миром в душе и сердце мы отправляемся на волнах Казак-ФМ в народное радиопутешествие для того, чтобы узнать кубанских грузин. И сегодня здесь, в нашей центральной студии, Томас Гигичкори, почетный педагог Грузии, кавалер ордена Амагдари, член Союза хореографов Грузии, руководитель образцового ансамбля грузинского танца «Ивери Краснодар». Здравствуйте!
4: Очень круто!
2: У нас в гостях Иракли Тодуа, ведущий мероприятий, входящий в список самых востребованных ведущих торжеств России.
5: По факту.
2: И Ева Ашанидзе, двукратная чемпионка Грузии по спортивно-бальным танцам, топ-7 мира, ведущий тренер Юга России по спортивно-бальным танцам, тренер чемпионов международных и всероссийских соревнований и мисс Краснодар 2026.
6: Гамарджоба.
2: Также мы сегодня послушаем музыку, увидим, что на столах стоит на традиционном грузинском застолье. Вообще, грузины ценят жизнь во всех проявлениях. Со взлетами, падениями, радостями, горестями, умеют благодарить за это Бога. И вот, Томас, Иракли, Ева, кто такие грузины? В нескольких словах, вот что включает национальный код грузин?
7: Можно я сразу
2: Иракли,
7: вступлю в этот диалог? Меня зовут Иракли. Я грузин, который всю практически свою жизнь прожил в России. Я тут с 2 или с 3 лет. Поэтому я, ну, русифицированный грузин. Поэтому все очень, все интересное мы предоставим Томазу. Он грузин, который еще не утерял знания о Грузии. Знает и традиции, знает и все особенности. Поэтому все самое интересное вы сегодня будете слушать от Томаза. А мы с Евой будем периодически говорить что-то забавное. Может быть, что какие-то факты добавлять. Поэтому, Томази, пожалуйста.
2: Томас, вот если бы вам было необходимо доказать, либо рассказать человеку, который ни разу не сталкивался с грузином, в нескольких предложениях, так все-таки, собирательный образ. Из чего состоит?
8: Здравствуйте еще раз. Дело в том, что я тоже родился в городе Сочи, я тоже русифицированный, но так как мы живем на территории Российской Федерации, да, а грузины мы очень такие популярные, очень видные среди
2: народа.
8: Конечно. Мы очень выделяемся своей культурой и харизмой. Ну, естественно, нам не то, что приходится, мы с удовольствием храним все свои культурные ценности. Грузин в первую очередь должен уметь либо танцевать, либо петь, либо играть на каком-либо инструменте. Это 100%.
7: Я не умею ни одно, ни второе, ни третье. Или, в моем случае, грузин должен уметь вести застолье, ну, быть вот, тамадой.
8: Очень нужная вещь, на самом деле.
7: Ты просто забыл об этом.
8: Это самая нужная вещь.
7: Я почувствовал себя лишним сейчас здесь.
2: Ева, если бы перед вами стоял тот же самый вопрос, так все-таки собирательный образ грузина либо грузинки, что должен обязательно включать?
6: Это очень уверенный в себе человек, очень эмоциональный, энергичный, наполненный ощущениями, эмоциями, постоянно на каких-то движениях, постоянно включенный. Вот, я думаю, грузинов невозможно спутать с кем-либо другим.
2: Мы перед эфиром вышли на улицы нашей краевой столицы, на улице Краснодара, и у прохожих спросили, что они знают о грузинах. Давайте послушаем.
8: Давайте.
1: Добрые соседи!
9: Грузины – это гостеприимство, это радушие, это улыбки, это песни, невероятно талантливые люди, потому что, мне кажется, все грузины умеют петь, причем делают это потрясающе.
10: Это потрясающие грузинские застолья с известнейшими блюдами хачапури, хинкали, сациви – И, конечно же, это прекрасная традиция произносить тосты.
4: Во-первых, это люди невероятной души. Они очень гостеприимны, они всегда накормят, напоют, помогут и делают это бескорыстно.
9: Грузины – это вкусное вино, это вкуснейший шашлык, темпераментные люди, очень сердечные. Вот.
5: Грузины для меня – это, наверное, уважение к старшим.
11: Это вокальные данные, это многоголосие, которое потрясающее.
6: Они также потрясающие танцоры, если смотреть на Николая Цискоридзе, известного нашего артиста балета.
12: Грузины, ну, это гордая нация. Такие статные мужчины, красивые женщины, песни, горы, свобода и любовь.
1: Добрые соседи на Казак-ФМ.
7: Вопрос задавали грузинам.
2: Ираклий, мы вышли на улицы, и это случайные люди, которые вот
7: случайные
2: здесь.
7: Грузины. Случайные грузины, которые решили ответить, кто такие грузины.
2: С чем согласны, а с чем хотелось бы поспорить?
7: Вы что, тут так все прекрасно, все так красиво.
8: Конечно, когда нас расхваливают, всегда прекрасно, мы не можем не согласиться с этим.
7: Да, нет, на самом деле, все, абсолютно все в точку, да, было попадание. Я узнавал себя в этих описаниях.
6: Да, но мне кажется, забыли добавить про невероятную природу Грузии, ведь она универсальная, и такого нету нигде, мне кажется. Ну, хорошо.
7: Единственное, по-моему, было небольшое упущение, грузины... Люди, которые любят юмор, любят посмеяться, любят рассказывать историю. Вот об этом не сказали. Опять вот как будто бы чуть-чуть ущемляют мою профессию, понимаете? Всячески. Я пока что не понимаю, что я здесь делаю.
2: Ираклий, а мы у наших слушателей также сейчас попросим, чтобы они на номер 928-401-2020 присылали вопросы, присылали ваши истории. Если среди ваших знакомых и родных грузины, а может быть вы сам являетесь грузином, присоединяйтесь к нашей видеотрансляции. Это можно будет сделать на сайте kazak.fm, либо группа ВКонтакте «Казак.фм. Настоящая раздольная». Сейчас небольшая пауза для того, чтобы вы смогли сделать и подключиться к видео, потому что лучше и смотреть, и слушать. И вновь будем продолжать наше радиопутешествие.
1: Добрые соседи на «Казак.фм».
13: Частушка для казака от Дарьи Митрофановой из Краснодара.
14: Заиграй гармонь смелей, станет на душе теплей. Наш «Казак ФМ» родной, тебя любим всей страной.
13: Реклама на «Казак ФМ».
15: Скидки на кирпич у нас. Надо строиться сейчас. Надежно, выгодно, красиво. Выбирает вся Россия. Акция «Товар месяца» от компании «Славинский кирпич». Скидка 15% на лицевой керамический кирпич серии «Готик». 8-800-100-04-01. Организатор акции АО «Славинский кирпич». Срок проведения акции с 1 по 30 сентября 2026 года.
16: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
17: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
18: Что у нас на выходных?
19: Велозабег в парке.
18: Я готов.
19: И я могу.
20: Аппарат «Алмаг Плюс» дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие боли и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. «Алмаг Плюс». Потому что могу.
21: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
22: «Еламед».
23: Только сейчас «Алмаг Плюс» по низкой цене в аптеках здоровья. Уважаемые гости и жители Краснодарского края, 3 октября в 14 часов на Павловском ипподроме состоится грандиозный праздник, которого так давно ждали. В программе праздника скачки, бесплатные угощения в куренях, выступления лучших музыкальных коллективов Юга России и конкурс дамских шляпок. И, конечно, розыгрыш призов. Ждем вас 3 октября в 14 часов на Павловском ипподроме. Вход свободен. 0+.
24: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
25: Будьте здоровы! Друзья, 24 сентября в 15:45 в проекте «Будьте здоровы» поговорим о профилактике атеросклероза и варикозного расширения вен. Гостем программы станет известный ангиохирург, доктор медицинских наук, заведующий первым отделением сосудистой хирургии Краевой клинической больницы номер 1 Роман Виноградов. 24 сентября, 15:45. Не пропустите!
23: Будьте здоровы! Мы разные, как краски на холсте, что создают прекрасный дивный мир. Истории, как нитью сплетены, судьбою общей связаны навек. Кубанская земля одна, и нам не тесно.
1: Добрые соседи на Казак-ФМ.
2: Мы продолжаем наше путешествие на радиостанции Казак-ФМ. И сегодня мы проходим историей с замечательным народом, который издавна живет на нашей гостеприимной земле. В гостях у казака грузины
0: Камарджоба!
2: Я Андрей Мартынюк, это проект «Добрые соседи». И действительно, у меня бывают те моменты, когда хочется услышать песню и прямо на месте встать и танцевать. Я уверен, что именно сейчас будет такой случай, потому что в нашей концертной студии находится Джаба Барбакадзе с потрясающей песней. Я предлагаю нам всем сейчас послушать и зарядиться этой грузинской энергией.

0: Габа Барбакадзе в эфире радиостанции Казак ФМ. Спасибо вам большое за эту невероятную энергию с такими грузинскими мотивами. Джаба, мы с вами еще услышимся и увидимся. Я призываю наших слушателей подключаться с помощью нашего сайта kazak.fm к видеотрансляции. Также это удобно будет сделать на площадке ВК. Ведь у нас в гостях Томас Гигичко, Ираклий Тудва и Ева Шанидзе. Наши добрые соседи грузины.
1: Гамар-гёба.
0: Мы завершили, да, нашу предыдущую беседу на каком-то недосказанном предложении. Ведь мы говорили, чем отличается дом грузина и что в первую очередь замечают гости, которые входят в ваш дом, если они не являются носителями грузинской национальности. И вот, Томас, у вас очень интересная традиция, что не через парадный вход, а именно через парадный подвал в ваш дом гости попадают.
2: Ну, не то, чтобы подвал это не главный вход, так. Это, скорее всего, достопримечательность любого мужчины, так. Да, тот, который, любой мужчина, я считаю, что должен заниматься виноделием.
0: Так.
2: Да, и показывать свою продукцию.
3: Что такое-то, сколько можно?
2: Ираклий, тебе есть куда работать на самом деле.
3: У меня ноль попаданий. Понятно? Ноль. У меня нет подвала. Я не занимаюсь вином.
0: Ираклий.
2: Да-да. Мой отец говорит, что любой грузин, если не занимается виноделием, все, он не грузин.
3: Ну, в смысле, смотря о чем речь, когда мы говорим про заниматься вином.
2: Ну, изготовлять вино.
3: Нет, тогда я не занимаюсь. Ну, а в другом смысле иногда сильно занимаюсь. Да.
0: Договорились.
3: Если вы понимаете, о чем я.
0: Мы понимаем, о чем он говорит. Иракли, по каким элементам в вашем доме понятно, что здесь живут люди с грузинскими корнями? Вот, на что обращаются внимание?
3: Во-первых, сильно по мне видно, да. Что там живут люди не с другими корнями, а конкретно с этими. Ну, во-вторых, я, чтобы добавить чуть-чуть грузинского пафоса, я всегда говорю «Гамар дёбат, гамат свали». Вот так говорю, они сразу понимают, что они попадают в маленькую Грузию.
0: Ева?
4: Это всегда накрытый стол.
0: Так.
4: Очень часто, когда я приезжаю в Грузию, у нас гости, они один за другим приходят. То есть, ну, это постоянный круговорот, который не останавливается. Поэтому я всегда приезжаю, мне никогда не бывает в Грузии скучно.
0: У нас тоже на радиостанции уже сформировались те или иные традиции, и на базе нашей радиостанции уже работает музей народов Казак-ФМ. Я точно знаю, да, Томас, что вы принесли подарок, тот, который будет символизировать не только всех грузин, но и вообще вашу семью, вашу историю. Расскажите, пожалуйста, что это такое и почему? Так. Вы решили принести...
2: Это у нас сумочка с хевсурским орнаментом. Хевсурети – это такой регион, находится в горах Грузии. Да? Вот. Про сам народ мы тоже поговорим чуть попозже. Сумочка, она сшитая, ручная работа. Дело в том, что я вырос в Сочи и занимался там грузинскими танцами. И на протяжении нескольких лет я ходил на репетиции с этой сумочкой. Но дело не в том, что здесь лежит, а что лежит внутри. Если вот вы возьмете и посмотрите...
0: Вы заинтриговали.
2: Да,
0: заинтриговали.
2: Для меня, может показаться не столь глобальной вещью, но для меня это очень ценная вещь.
0: Я могу достать.
2: Да, доставайте. Итак. Которая служила мне верой и правдой на протяжении многих лет.
0: Я призываю сейчас слушателей подключиться.
2: Исключительно на сцене.
0: О-о-о!
3: Как красиво.
2: Это щит.
0: Это щит.
2: Это сценический щит, да. У нас есть, тем более у народа хевсурети есть такой танец, хевсурский танец парикаоба, где мужчины, ну, коротко говоря, сражаются за девушку. Чем танец заканчивается? Тем, что девушка кидает платок в конце.
0: Вы можете подержать,
2: да,
0: пока.
2: Девушка кидает платок в конце, и на этом бой останавливается. Если обратить внимание, то здесь
3: было
2: на щите
3: много боев,
2: указан,
3: да?
2: Крест. Грузины, такой ученый Дэвид Лэнг, историк, он писал, что грузины – это хранители святынь. И это не один исторический источник об этом свидетельствует, да, и, соответственно, вот здесь изображен крест, как мы вот носим крест на себе.
0: Но даже на национальном государственном флаге Грузии там даже не один крест, там четыре креста получается. Даже пять. А центральный крест и четыре по всем сторонам флага.
3: Я правильно понимаю, что это... То, с чем ты выступал и танцевал.
2: Это то, с чем я выступал, да.
3: И можно на протяжении по этому счету лет понять, что да, ты очень много выступал.
5: Томас, низкий вам поклон. Это, да, этот подарок, этот предмет, он занимает место в Музее народов на Казак-ФМ. Очень красивая, очень достойная вещь. Спасибо вам большое.
2: Спасибо вам.
3: Не за что, да.
5: Вот. Как вы сказали, что регион состоит из множества, да? Грузия состоит из множества регионов.
3: Сколько регионов?
5: Я хочу, давайте этот вопрос зададим нашим слушателям. Знают ли они, сколько регионов в Грузии? Мы сейчас тоже прервемся на небольшую паузу. Вы свои ответы можете присылать на наш номер 928-401-2020. И совсем скоро мы посмотрим, как много наши слушатели знают о наших добрых соседях, грузинах.

0: красные, как краски на холсте, что создают прекрасный дивный мир. Истории, как нитью сплетены, судьбою общей связаны навек. Кубанская земля одна, и нам не тесно.
1: Добрые соседи на Казак-ФМ.
2: Идущая к брату дорогу всегда коротка. Именно по этой короткой дороге мы сегодня путешествуем для того, чтобы лучше узнать наших кубанских грузин. И делаем это с любовью и радостью. Грузин связывает с нашей страной многовековая история. И этот творческий народ является неотъемлемой частью нашей страны, внося свой вклад в развитие и созидание. Вообще, у нас на Казаке и эта неделя такая грузинская, она началась в понедельник с прихода человека, который также является носителем грузинской культуры. Это Мэгги Гугитидзе. Она была здесь, пела. Затем я был в парке Краснодар. И Краснодар пел вместе с Мэгги Гугитидзе. А сейчас вы можете посмотреть на нашу концертную студию. Там находится Джаба Барбакадзе, певец-музыкант, который нас также сейчас просто погрузит в тот самый грузинский колорит. Давайте петь, давайте танцевать вместе.

0: Рок FM, Джаба, Барбакадзе. И хочется подпевать и подпевать. Ла-лай, ла-лай, ла-лай. Джаба, спасибо вам большое. Спасибо вам большое за это музыкальное настроение. Мы тоже хотим отметить, что песенная культура у грузин, она одна из самых древних в мире. Я точно знаю, что есть песни, которые задокументированы. Им уже более 1500 лет. И даже в космосе они находятся. На золотом диске были отправлены. Тама, что это за песня?
1: Это многоголосие Чакрулло.
0: Чакрулло. Да, это, Чакрулло. А можно ли сказать, что эта песня может объединить всех грузин?
1: И то есть, если скорее, она... Не скорее всего, а 100% да. Она объединяет всех грузин.
0: Объединяет всех грузин, да? Вот. Вот если уж мы говорим о объединении, да, то все-таки понятие грузин, как я знаю, что в грузинском языке нет. Грузины себя называют по-своему. Есть самоназвание у грузин. Как оно звучит?
1: Картвелеби.
2: Картвелеби. Это же просто как переводится, как
0: да.
2: Грузин.
0: Ну, да,
1: грузин.
0: Да,
1: так
0: да.
1: И переводится.
0: Но да. На национальном грузинском языке грузины – это квартвелеби.
1: Картвелеби.
2: Да, мы прям вступились.
0: Вот так вот.
2: Ты сумел.
0: Провокационно. Вот так вот. И тоже можно сказать, что Грузия, она разная, да, и состоит из региона. Многогранная. Да? Кто входит в эти регионы? Как можем ли мы название отдельных частей, которые составляют?
2: Там огромное количество разных народов, регионов. Мне кажется, мы даже сами до конца не знаем, да, сколько? Да.
1: Нет, можем назвать количество сейчас, конкретное количество регионов.
0: Так.
1: Нет, мы, например, мы с Ираклией Мигрелой.
0: Так.
1: Вот.
0: И, кстати, именно этим летом я из Мигрелского сада ел груши. Да. Ел груши.
2: А да. Все из Мигрелского
1: сада. Это вы, по идее, должны были стать тогда чуточку хитрее.
0: Да.
3: Я гурийка.
0: Гурийка. Чем отличается гурийца? Вот в чем...
3: Гурийцы, они обычно очень быстро разговаривают, тараторят. Их очень сложно понять, немножечко другой акцент у них, нежели, например, у мигрелов. У мигрелов вообще другой язык.
2: Диалект.
3: Да. Диалект.
0: Диалект. Но гамарджоба, это слышится везде. И все понимают, да?
1: Гамарджоба, да, конечно. Если ты не понимаешь слово гамарджоба, значит, ты не грузин.
0: Да. А еще какие? Вот несколько названий для того, чтобы мы тоже услышали.
1: Ну, смотрите, есть сваны. Они живут высоко в горах.
2: Высоко в горах.
1: Прям очень высоко. Слишком высоко в горах.
2: Все, схватит уже. Не так сильно высоко, как ты сейчас говоришь.
1: У них жизнь осталась такая же. Единственное, что к ним добавилось, это, получается, интернет. Да, там, и все такое.
2: Слушай, ты был вместе?
1: Конечно, был. У меня там бабушка живет.
2: Ты так говоришь, просто там необыкновенно красиво, современно,
1: стильно. Я тебе говорю не про туристические места, а именно где живут люди.
2: Ну, это столица Сванетти.
1: Столица Сванетти.
2: Невероятно красиво.
1: А если мы в другие места пойдем, там еще
2: красивее. Я фанат этого места. Я, просто, это безумно красиво.
1: Да.
2: И вкусно, и современно, и вот всем советую. Я не знаю, нужно ли что-то советовать, но я всем советую посетить Сванетти.
1: Это свежий воздух в первую очередь.
0: Да. Вообще у меня есть такой вопрос. Если бы мне, либо нашим слушателям захотелось открыть для себя, то с чего необходимо начинать знакомство с грузинской культурой? Может быть, с посещения каких-то мест исторических, а может быть, и даже здесь, в Краснодаре, есть какое-то заведение, где можно попробуйте через...
3: Да. Конечно, есть.
2: У нас есть небольшая реклама, пошел.
3: Семейное... семейное кафе грузинской кухни по адресу героя Хабибулина 6 накормит всех очень вкусно, сытно, гостеприимно.
0: И даже сейчас у нас все в студии есть. Присоединяйтесь к видеотрансляции и посмотрите на эти...
2: Посмотрите, как мы едим.
0: Да. Самая
2: большая ценность, что там... Почему-то не говорят, что самая большая ценность, что мама... грузинка собственными грузинскими вкусными ручками готовит все это. Поэтому обязательно придите туда и попробуйте, насколько это действительно по-домашнему и вкусно.
0: У нас есть вопрос от наших слушателей, которые пишут, так все-таки

0: А скажи, о чем, о каком слове идет речь?
1: А это что-то с тиграми связано. Что-то с тиграми связано. Вот, это
2: на меня не надо смотреть.
1: А еще я слышал о такой традиции. Когда грузины собираются за столом, если вдруг кто-то не находит соли, то он говорит: несите лестницу. Вот. Для того, чтобы кто-то... Да, и дать возможность хозяевам залезть сверху, посмотреть на этот большой стол и сказать, чего же здесь не хватает.
0: Ты где все это читал, скажи, пожалуйста?
1: Это все те самые друзья, которые мне говорят, которые также ездили и говорят, что есть такой обычай, традиция. Есть ли действительно такое? Либо это наверное, все
2: связано,
1: стереотипы?
2: Это, наверное, связано с тем, что, типа, очень обильно накрыт стол, ты да, очень много выбора, оправдать, и ты просто не можешь найти соль, да, и поэтому тебе надо с лестницы, с бинокля там посмотреть, где он находится.
0: Да, да. Да, есть такая традиция, да.
2: Возможно.
0: Да, может, конечно.
2: В каких-то регионах есть, это да, может так быть.
1: Есть. Давайте сейчас обратимся к нашим слушателям и на наш номер +7 928 401 2020. Присылайте ваши ответы на вопрос: ваше любимое блюдо грузинской кухни? Вообще, что наши слушатели знают? Какие первые, вторые блюда? Потому что здесь красота. Вот, какие десерты вы знаете?
0: Вот
1: на
0: меня посадили рядом с этой едой. Рядом хачапури, рядом хингали. Я сижу. Ну, у меня культ еды, понимаете? Я сейчас, больше не могу говорить.
1: Вот мы и посмотрим, что наши слушатели знают, и вновь продолжим знакомство с нашими добрыми соседями, грузинами.

0: истории, как нитью сплетены, судьбою общей связаны навек. Кубанская земля одна, и нам не тесно.
1: Добрые соседи на Казак-ФМ.
2: Мы продолжаем радиопутешествие на волнах Казак-ФМ. Это Андрей Мартынюк, это проект «Добрые соседи» и наши грузины.
3: Гамарджоба!
2: Спасибо вам большое. Мы уже всей Кубани, всем нашим большим дружным коллективам, а нас слушают по всей нашей стране, уже точно знаем, да?
4: Да.
2: Что гамарджоба – это то самое приветствие, да? И сегодня мы тоже поговорим о языке. Но раз уж мы говорим на языке кулинарном, вот, и эта тоже тема была затронута. Грузины очень известные кулинары. Практически в каждом городе большом есть заведение, где можно попробовать. Грузинская кухня, она популярна во всем мире. И сейчас у нас на столе находятся те или иные, и причем, как Ева, мы узнали, изделия грузинской кухни, сделанные руками в том числе вашей мамы. Так
5: да,
2: ли это?
5: Да,
2: а расскажите, пожалуйста, что традиционно находится на столе у грузин?
5: Ну, это, безусловно, хачапури, безусловно, хинкали, пхали.
2: Давайте так, безусловно, хачапури.
5: Да.
2: Вот, есть тоже несколько видов хачапури, правильно?
5: Да, есть хачапури по-эмеретински, по-мигрельски, да, по-аджарски. Они отличаются тем, что в одном внутри сыр, в другом внутри снаружи, а третья выглядит как лодочка, и там...
4: Сыр-яйцо,
5: да.
2: Да, я так подозреваю, судя по глазам мужчин, они предпочитают, когда сыр находится внутри них, да, поэтому... Да.
4: Я бы не сказал. Да.
6: Мы предпочитаем, сказал, чтобы сыр находился внутри нас.
2: Я про это и говорил.
6: А в хачапури, чем больше сыра, тем вкуснее.
2: Дальше.
5: Дальше, хинкали,
2: хинкали, да? Хинкали, да. Должны ли быть какие-то стандарты у хинкали? Либо у каждой хозяйка сама определяет, больше хинкали, меньше хинкали?
5: На самом деле есть определенное количество защипов, да, в хинкали. Есть определенная цифра. Я не знаю, сколько.
4: Что за цифра?
5: Ну вот защипы, вот эти, да, вот штучечки, видишь?
2: Это складочки такие.
5: Складочки, да, такие. Должна быть определенная цифра. Ну, вот.
6: Ну, явно твоя мама не могла ошибиться, поэтому здесь можно посчитать, и вот столько должно быть. Если бы вы у меня спросили мое любимое блюдо,
2: давайте я вас спрошу, какое ваше любимое блюдо?
6: Спасибо за вопрос, очень интересный, я с удовольствием отвечу. Хачапури по-аджарски. Это вот я все. Это вот самое вкусное, любимое, что может быть для меня, это хачапури по-аджарски. Или еще все. До свидания, извините. Я вышел из чата.
5: Лобиани. Я обожаю.
2: Ну, судя по тому, что лобиани, это что-то связанное с лобио, это фасоль.
5: Да. То есть в основном все люди знают про хачапури, но чуть меньше про лобиани, а это не менее вкусно.
4: А кубдари?
7: Кубдари, да.
5: Кубдари я...
4: Зачем мы это делаем? Зачем мы это обсуждаем?
7: Кубдари тоже. Это как раз таки вот сваны и делают кубдари, да. На высочайшем уровне. И там обязательно нужно...
2: Я уже минут 15 слышу про кубдари, а что это такое? Я не могу...
6: Смотрите, есть хачапури, внутри сыр. Есть лобиани, внутри фасоль. А есть кубдари, внутри мясо.
2: Так,
6: все. Три разновидности хачапури.
7: Ну, обязательно рубленое мясо.
6: Рубленое мясо,
7: фарш,
6: да, телятина.
7: Да. Вроде как, да.
6: Говядина, да.
7: И говядина тоже.
6: Да. Я не могу больше
2: отличается,
6: с вами здесь
2: отличается, ли, отличается ли праздничный стол грузинский от ну, вот такого повседневного?
6: У грузин всегда праздник. Поэтому по факту, без шуток, если мы часто дома там, накрываем стол вечером, у нас всегда откуда-то берутся какие-то такие блюда, типа, когда их вообще кто-то успел приготовить. Uh-huh. Это всегда удивление какое-то. Поэтому, да, такие вещи, как хали, чады, саци. Это просто как будто бы на базовом уровне есть в холодильнике у всех.
2: Ну, вот по поводу пхали тоже очень интересные такие закуски, которые популярны. И в Краснодаре, я тоже знаю, во многих местах вкусные. А вообще, Ева, есть ли какое-то соревнование между хозяйками на приготовление лучшего блюда? И какой все-таки визитной карточкой вы бы встречали гостей и рекомендовали встречать гостей, если бы, например, вечер был в грузинском стиле?
5: Вечер в грузинском стиле. Ну, мне кажется, без хачапури все-таки не обойтись, поэтому... Да, это основа. И сациви тоже. Да. Я вообще люблю хачапури с сациви вместе кушать. Ну, то есть, как бы без хлеба. В основном кто-то с хлебом. А вот еще чады с сыром. Это кукурузная лепешка. Мне кажется, мало кто знает. Но если начать, то закончить невозможно. Вот, я бы чады с сыром, кстати, тоже. Это очень... Интересное блюдо.
2: Мы же здесь говорим о праздниках очень часто, да, и у многих народов есть какие-то специальные праздничные блюда. Грузины, я так понимаю, решили себе жизнь упростить и сделать ее максимально вкусной, они сразу любое застолье сделали праздничным.
5: Да.
2: Праздничным. А все-таки, что мы можем увидеть, например, на свадьбе? Потому что свадьба — это особый ритуал в жизни каждых народов, да, и чем, например, грузинская свадьба похожа на все свадьбы?
6: Меня зовут Ираклий Тодо, я ведущий свадьбы.
2: Да, да.
6: Я так напоминаю на всякий случай. А на самом деле, вот мы же говорим, что у нас любое застолье, это праздничное застолье, что дома, что на свадьбе. Поэтому на свадьбе очень много того же самого, что и дома, такой же еды. Единственное, у нас по, опять же, по традициям обязательно поросенка, да, на
7: конечно,
6: свадьбу
7: да,
6: выносят.
7: Конечно, поросенка.
6: Да, поросенок должен быть на каждом вот таком праздничном свадебном застолье.
2: Так, прям на вертеле. Специально приготовленный,
6: вот
2: правильно понимаю?
6: Специально приготовленный молодой поросенок на вертеле. Знаете, у армян есть хоровац, традиция, когда выносят шашлык.
2: Да.
6: Вам явно здесь об этом рассказывали бы. Когда ты говорил вообще про... Когда кто-то из зрителей говорил грузины и шашлык, я чуть напрягся, думал, что наши братья-армяне нам не поймут. Потому что это больше считается, насколько я понимаю, армянской едой, и у них есть традиция выносить на свадьбе, получается, шашлык. А у нас вот так выносят поросенка.
2: Какие еще праздники для грузин важны? На что мы можем сейчас тоже
6: я думаю, в основном все,
2: внимание.
6: Что связано с церковными праздниками,
2: конечно,
6: мы
2: да.
6: очень вот, чтим, да, и близко к сердцу воспринимаем все, что связано с нашей верой, религией. Она у нас такая же, как вы все знаете, мы православные христиане.
2: Грузины – религиозный народ, грузины… Да, чем также мы можем удивить, и что в первую очередь, вот тоже ваших друзей, которые не являются грузинами, вот в ваших традициях ну, привлекает к себе внимание? Вот, ведь наверняка, Томас, и вы на своих выступлениях где-то что-то используете, да и в обычной жизни, вот все-таки нет-нет, но даже в городской жизни ну, проскальзывают национальные особенности. Вот. Что бы вы хотели из традиций подарить нашим слушателям?
6: Меня забавляет самая для меня сильная традиция, где-то местами жесткая традиция, это когда на застолье есть тамада, ну, который предлагает тосты, есть определенная последовательность тостов. Вот мы,
7: и то, что люди с уважением слушают его,
6: не дай бог, хоть кто-то во время тоста говорит, не слушают, это проявление неуважения. Так вот, на таких застольях, если без разрешения тамады ты встаешь, это опять же проявление неуважения к этому человеку. Ты должен взять разрешение, чтобы встать и вообще выйти куда-то, представляете?
2: То есть даже если там находится 300-400 человек...
6: Все сидят, по правилам, мы говорим, по традициям, все сидят, слушают тамаду и без его разрешения не уходят. А на мигрельских как раз-таки свадьбах тамада сам не встает, не выходит. Вот 6 часов длится застолье, все 6 часов он будет сидеть, пить, и там еще соревнования между мужской, сторона жениха, сторона невесты, и там тамада, и они соревнуются, кто из них больше продержится.
2: Да.
6: И это действительно иногда даже доходит до драк, то есть это... Очень серьезное, уважаемое соревнование. Нам уже говорят о том, что надо уже переставать об этом говорить.
2: Очень интересно.
5: Есть еще момент, мне кажется.
2: Да.
5: Любая свадьба начинается с церкви. Ну, то есть, как бы не венчание, а сначала все идут в церковь, всей семьей.
6: Да.
5: А вот. А потом только переходит к какой официальной части,
6: так,
5: скажем.
6: Как и вот здесь есть то же самое, да, венчание перед...
2: В микрофон, пожалуйста.
6: Ну да, как и здесь, и на русских свадьбах, на любой другой свадьбе есть то же самое, венчание, потом мы уходим в зал. Почему так много говорим о свадьбах? Скажи ты что-нибудь про интересную какую-то традицию, которая для тебя, она как-то вот... Может быть,
2: перед тем, как у нас
6: яркая.
2: В студии вновь появится родитель
6: Джаба. Что тебе очень нравится из наших грузинских каких-то особенностей?
2: Чтобы ты мог подарить нашим слушателям. Вот так.
7: Слушателям подарить. Да, в принципе, всю нашу любовь, всю нашу энергетику подарить людям.
6: Вот мы сейчас, я сейчас подарил навык человека не вставать
2: из-за стола
6: не вставать.
2: На протяжении
6: всего мероприятия. Он будет чувствовать себя тамадой грузином. Теперь он это знает, понимаешь?
2: Ну, а мы продолжаем погружаться в мир грузинского настроения. Радиопроект «Добрые соседи» набирает обороты. Присоединяйтесь к нашей видеотрансляции, ведь в концертной студии Джаба Барбакадзе и еще одна песня, которая, заставит вашу кровь бурлить. Пойте с нами, танцуйте с нами.

0: Джаба Барбакадзе в концертной студии радиостанции Казак ФМ. Джаба, низкий вам поклон. Спасибо. Мы здесь пели, мы здесь танцевали, мы здесь играли на барабане. Можем ли мы еще? Вот прям в самом начале, когда я представляю, что у нас в гостях находятся кубанские грузины, у нас в гостях Томас Гигичкури, Ираклий Тодуа, Ева Шанидзе. Да, сказать здравствуйте, грузины!
1: Камарджоба!
0: И вот послушайте, как бьется сердце грузина. Удивительно, удивительно. Я тоже могу признаться, спасибо вам большое, Томас, за и ваш талант. Я вам, могу вам признаться, что мой плейлист, как-то так случилось, он наполовину состоит из грузинских мелодий. Так случилось, что сейчас нам помогают те или иные алгоритмы выбирать. И когда я слышу, и давайте договоримся, в следующий раз «Пандури» будет звучать у нас.
2: Какая любимая песня грузинская?
0: Много грузинских. «Ачарули» в том числе. Вот когда ты включаешь...
2: «Хачапури»?
0: «Хачапури»
2: выучишь, да. Прошу прощения. Да.
0: А вы про еду, понятно, да, что хорошее настроение.
2: Я только о еде могу сейчас думать, когда меня час провоцируют вообще.
0: Тем более посадили максимально близко.
2: Об этом, да.
0: Хачапури, да. Остается буквально несколько минут до окончания эфира, и все-таки какой совет вы бы дали тем, кто хочет по-настоящему понять грузинскую культуру? Ева, вы находитесь в национальном грузинском платье, да, и если вы не видели танец, то срочно присмотрите видеотрансляцию, это очень красиво.
3: Спасибо большое.
0: Какой совет вы бы дали тому человеку, кто бы захотел по-настоящему понять грузинскую культуру?
3: Нужно обязательно ехать в Грузию, но не в Тбилиси и Батуми, не в центр города, а нужно ехать в такие старые города,
4: не туристические,
3: где зарождается вообще культура, чтобы понять по-настоящему, что такое грузины. Кто такие грузины?
0: Ираклий, такой же вопрос. Ну,
2: я не то чтобы привязался к еде, да, и к застолью, но мне кажется действительно, что нужно посетить вот настоящее грузинское застолье, где есть тамада, где есть люди, которые могут петь песни, рассказывать истории.
0: А действительно ли так? Потому что грузинское многоголосие – это достояние. ЮНЕСКО признало его нематериальным культурным наследием.
2: Все верно, да.
0: Вы обладаете этим?
2: Конечно.
0: После нескольких хинков.
2: Да, да. Надо разогреть связки.
0: Спасибо большое. Томас, что бы вы посоветовали тем людям, которые хотят больше узнать грузин и грузинскую культуру?
5: Ну, конечно же, поехать в Грузию, как Ева упоминала.
2: И посидеть на застолье, как Ираклий упоминал.
5: Да, и как Ираклий посоветовал.
6: Казак FM.

потоки дня не отрицая. Говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя без

осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

светишь мне ярче, чем звезды, ярче, чем солнце на небосводе. И только с тобой я живой, с тобой в небе, как птица свободен. Ты даришь мне крылья, ведь я летаю, это небо в глазах твоих. И будто бы целый мир замер сейчас только для нас двоих. Все в мире не вечно, а вечно лишь только наше мгновение. Держу тебя за руку, все крепче, космическое притяжение. Мы любили друг друга во всех предыдущих жизнях. Да, я уверен, и будем во всех параллелях.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи лучше всего делают с детьми домашнее задание по физкультуре. Это наши соседи вместо того, чтобы делать утром зарядку, ищут зарядку для телефона. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Петрович!
1: Да?
0: А ты лотереи покупаешь?
1: Не, Русланчик, жена запрещает. Говорит, что я уже главный приз своей жизни выиграл, свою жену. Вот больше участвовать в розыгрышах бесполезно.
0: Хорошо, что я ее не выиграл.
1: Ну ладно тебе, она у меня женщина хорошая.

знаете, меня часто спрашивают: «А ты ходишь в спортзал?» Я отвечаю: «Конечно, каждый день. Мимо прохожу».

0: и 3 FM в белой глине. Включай.
1: Здравствуйте, я Катерина Голицына. Вы слушаете Казак FM. Не переключайтесь.

0: почему земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак ФМ.
0: Пап, а курица кто?
3: Нина, что ты имеешь в виду?
0: Ну, какой она зверь?
3: Она не зверь, а птица.
0: Какая же она птица? Она же не летает.
3: Дочь, не все птицы летают. Есть такие, которые летать разучились.
0: Почему?
3: Потому что они жили в таких местах, где не было хищников, которые им угрожали. Например, в Австралии. Там живут огромные страусы эму. Их вес больше 120 килограммов. Это тяжелее, чем я. Представляешь, как такой вес поднять в воздух? Какие нужны крылья? А у эму таких крыльев нет. Зато есть длинные и сильные ноги. И они прекрасно бегают.
0: А пингвины?
3: И пингвины тоже не летают, а только смешно ходят по снегу и льду. В Антарктиде на них никто из хищников не охотится, поэтому и летать им ни к чему. А маленькие крылышки им нужны больше в воде, чем на суше.
0: Пап, ну у курицы-то есть враг?
3: Кто?
0: Человек. Мы же их едим.
3: А перед тем, как съесть, человек кур кормит, поит и защищает от других хищников. Вот после того, как мы приручили этих птиц, необходимость летать у них отпала. Они, конечно, могут куда-нибудь вспорхнуть, например, на забор, но улететь далеко уже нет, разучились.
0: Если бы я научилась летать, то никогда бы не разучилась. Наверное, поэтому я человек, а не курица.
2: Папа знает.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Один кум жалуется другому. Ты представляешь? Вчера в суде был, ага. И суд мне штраф присудил 5000 рублей за то, что я Василя свиньей назвал. Причем, знаешь, что самое смешное? Что прошлый раз, когда случилось то же самое, с меня всего 3000 взяли, а сейчас целую 5000.
2: Ну так, кума, а что ж ты хотел-то? Сам же знаешь, свинина-то подорожала.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа. Марин Хуур – это монгольский смычковый национальный музыкальный инструмент. Он вырезан из дерева, корпус в форме трапеции, полый внутри. Верхнюю его часть, головку грифа, украшает выструганная голова лошади, пара струн сделана из волос конского хвоста. Одна мужская, в ней 130 волосков из хвоста жеребца, вторая женская, состоит из 105 волосков из хвоста кобылы. Смычок деревянный с пучком конского волоса. Согласно легендам, инструмент «Марин Хуур» был изобретен в память о верном друге, коне, его хозяином. Название переводится как «лошадиный голос». Исполняя произведение, чаще всего это эпос, музыкант воспроизводит сложнейшие оттенки конского ржания и дуновение ветра в степи. Очень важен инструмент для монгольских скотоводов. Когда верблюдица становится матерью, то она из-за стресса может отвергнуть верблюжонка. Тогда монголы берут в руки «Марин Хуур» и играют на нем протяжную мелодию, которая успокаивает животное, и она принимает своего детеныша назад. «Марин Хуур» имеет легендарную историю и традиционно хранится на почетной северной стороне юрты, принося семье удачу и счастье. Для монгола это не просто музыкальный инструмент. «Марин Хуур» — это символ монгольской нации, душа народа.

0: Зак ФМ. Казак ФМ.
1: Казак ФМ.
2: Кубанский казачий хор желает всем слушателям радио Казак ФМ душевного тепла, мира, добра, счастья. Люба, земляки!

0: Частушка для казака от Анны Лукиной из Кропоткина.
1: Эй, включай приемник громче, пусть услышит вся страна. На волне Казак FM песни будут до утра.
0: Реклама на Казак FM.
2: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
3: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
4: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
5: Спонсор народного хита – сеть магазинов одежды и обуви европейских брендов «Мюнхен».
6: Сезон скидок в «Мюнхене» уже начался. Не упустите момент. Мировые бренды, ткани высшего класса, идеальный крой. Все, что создает ваш неповторимый стиль, теперь стало доступнее. Спешите в наши магазины. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. «Мюнхен». Создай образ своей мечты прямо сейчас.

прокуратура, полиция, Центральный банк, администрация Краснодарского края предупреждают. Вам звонят и под любым предлогом просят назвать данные банковских карт или код из СМС для доступа к вашему личному кабинету на портале госуслуги, подтвердить ваши персональные данные. Знайте,

0: Это мошенники. Их цель одна – завладеть вашими деньгами и информацией. Представители администрации, банковской системы и силовых структур никогда не запрашивают конфиденциальные данные по телефону. Единственное правильное действие – положить трубку. Без разговоров. Кладите трубку.
1: Будьте здоровы! Друзья, 24 сентября в 15:45 в проекте «Будьте здоровы» поговорим о профилактике атеросклероза и варикозного расширения вен. Гостем программы станет известный ангиохирург, доктор медицинских наук, заведующий первым отделением сосудистой хирургии Краевой клинической больницы номер 1 Роман Виноградов. 24 сентября, 15:45. Не пропустите!
2: Будьте здоровы!
3: Для соседа...
4: Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: Спокойной ночи, казачата! На Казак ФМ сказочное время.
1: Русская народная сказка «Лисичка со скалочкой». Шла лисичка по дорожке, нашла скалочку, подняла и пошла дальше. Пришла в деревню и стучится в избу.
2: Тук-тук-тук!
3: Я лисичка-сестричка. Пустите переночевать.
2: Да я не потесню вас. Сама лягу на лавочку, хвостик под лавочку, скалочку под печку.
1: Ее и пустили. Вот легла она сама на лавочку, хвостик под лавочку, скалочку под печку. Рано утром лисичка встала, сожгла свою скалочку, а потом и спрашивает:
3: «Где же моя скалочка? Давайте мне за нее курочку».
1: Делать нечего. Отдал мужик ей за скалочку курочку. Взяла лисичка курочку, идет да поет.
3: Шла лисичка по дорожке, нашла скалочку, за скалочку взяла курочку.
1: Пришла она в другую деревню.
3: Тук-тук-тук! Я лисичка-сестричка. Пустите переночевать.
2: Да я не потесню вас. Сама лягу на лавочку, хвостик под лавочку, курочку под печку.
1: Лису пустили. Сама она легла на лавочку, хвостик под лавочку, а курочку под печку. Рано утром лисичка потихоньку встала, схватила курочку, съела, а после и говорит:
3: «А где же моя курочка? Давайте мне за нее гусочку».
1: Ничего не поделаешь. Пришлось хозяину отдавать ей за курочку гусочку. Взяла лисичка гусочку, идет да поет.
3: Шла лисичка по дорожке, нашла скалочку, за скалочку взяла курочку, за курочку взяла гусочку.
1: Пришла она под вечер в третью деревню.
2: Тук-тук-тук!
3: Это я, лисичка-сестричка. Пустите переночевать. А я не потесню вас. Сама лягу на лавочку, хвостик под лавочку, гусочку под печку.
1: Пустили ее хозяева. Вот легла лиса на лавочку, хвостик под лавочку, гусочку под печку. Утром чуть свет, лисичка вскочила, схватила гусочку, съела ее, да и говорит:
3: «А где же моя гусочка? Давайте мне за нее девочку».
1: А мужику девочку отдавать жалко. Посадил он в мешок большую собаку и отдал лисе. Вот лиса взяла мешок, вышла на дорогу и говорит:
3: «Девочка, пой песни».
1: А собака в мешке как зарычит. Лиса испугалась, бросила мешок, да бежать. Тут собака выскочила из мешка и за ней. Лиса от собаки бежала, да под пенек в нору юркнула. Сидит там и говорит:
3: «Ушки мои, ушки, что вы делали? А вы, ножки, что делали? А вы, глазки? А ты, хвост? А, ты все мешал! Ну, постой же, я тебе задам! Ешь его, собака!»
1: И высунула хвост из норы. Тут собака ухватилась за лисий хвост, вытащила лисицу из норы и давай ее трепать. Еле ноги лиса унесла. Вот и сказки конец. А теперь, маленькие казачата, пора ложиться спать. Добрых вам снов, малыши!

0: муж поехал на рыбалку. Сначала сказал на день. Вернулся через три. Рыбу, правда, не привез. А вот рыбку его я нашла.
1: Шутки, прибаутки. Казак!

0: Антон Трегубыча.
1: Утром жена открывает дверь, а на пороге прямо на коврике лежит муж. Почему ты мне не открыла дверь, когда я стучал?
2: Ты что, я же спрашивала, Петя, это ты? Почему ты молчал?
1: Я кивал.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

Разные народы, разные традиции, а земля одна. Казак-ФМ.

хитрая портянка, домик у обочины, да гармонь тальянка. Сяду на обочину, сяду прямо с краю,

Казак ФМ. Дороги радио настрой. И по пути Казак ФМ с тобой. Казак ФМ.

щеках морщин, а в глазах след печали и холода от предавших когда-то мужчин.

всю ночь провести до утра. Вам известно по опыту истина, что любовь — это просто игра.

человек. Это жить не сдаваясь, на колени судьбе не склоняясь, сквозь огонь и туман пробираться и с надеждой домой возвращаться. Не пролетят и года,

А пока в поле дым.

Zack FM. Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц

0: Козак ФМ. Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.
1: «Казак ФМ».